0: репродуктивном здоровье женщин. Почему не учитывается репродуктивное здоровье мужчин, не сообщается. Роспотребнадзор, между тем, сообщил, что пробы воды и воздуха соответствуют нормам. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
1: Про погоду.
0: Плюс 12 сейчас во Владивостоке, и сегодня в городе переменная. Облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 18. По краю переменная. Облачность, на востоке местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 7 до плюс 20. Татьяна Миттер, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
4: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Авторадио.

0: без музыки действительно все не так. И если в этой музыке много, то все получается очень хорошо, прекрасно и замечательно. Понедельник на календаре, 4 мая, друзья. Желаю сегодня, чтобы день прошел отлично и хорошо. В студии Авторадио Павел Нахимов. Большой всем привет.
1: Дождь выстроил стены воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Автомонитор.
1: Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона нет». Расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы от Горпарка в центр, от Лазов в центр. Также со стороны кольца Багратиона до второй речки небольшое замедление сейчас.
2: Реклама спонсора.
3: Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева.
4: 23 семерки 2 0.
3: «Угона нет» на Черемушках.
4: 23 девятки 2 0.
3: Сайт угона.нет.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска — застройщик ООО «Айтим Групп Девелопмент», жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке плюс 12 градусов сейчас, сегодня до 18 тепла и без осадков.
2: Реклама спонсора.
5: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку. О,
6: это же дорого, снимали бы и дальше.
5: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной — до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
7: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Телефон 205-60-60.
8: Застройщик ООО «Айтим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашечетом.рф.
0: Реклама.
9: «Прайм Групп» поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. «Прайм Групп» поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
5: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг «Чудодей» – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. «Чудодей» – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
0: Авторадио представляет.
10: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
11: Мне нравится здесь королевство.
10: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
0: Авторадио представляет.
12: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru.
13: Для аудитории 18+.
14: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
15: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, в студии Татьяна Митер. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима, майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для любимых блюд. Во Владивостоке стартовали масштабные дорожные ремонтные работы. Первыми улицами, где приступили к комплексному обновлению, стали Черняховского и Адмирала Невельского. В ближайшие месяцы дорожники планируют восстановить коммуникации, систему отведения воды, лестницы, подпорные стены, обустроить тротуары, расширить проезжую часть и, собственно, обновить дорожное покрытие. Все работы, согласно графику, завершатся этой осенью. Крупный порыв произошел во Владивостоке. Фонтан кипятка заметили очевидцы на улице Калинина в районе остановки «Мельзавод». По сообщениям с места событий, горячей водой залита вода, дорога, видимость на участке затруднена из-за пара. Владельцам низких машин рекомендуют выбирать альтернативные варианты проезда. Комментариев от снабжающей организации пока не поступало. К майским праздникам мошенники могут активнее предлагать россиянам крупные скидки, розыгрыши и фальшивые благотворительные акции, пишет news.ru. Злоумышленники часто создают по отдельные сайты магазинов, лотерей и благотворительных проектов. Там люди просят ввести личные или платежные данные. Это может привести к потере денег и доступа к важным аккаунтам, включая интернет-банк и госуслуги. Эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и не доверять слишком щедрым предложениям. В московском ресторане нашли пасту за 34 700 рублей. Спагетти с лобстером рассчитано на двоих, то есть по 17 тысяч с лишним на человека, пишет Москва-24. Представители бизнеса отмечают, что чаще всего такое ценообразование формируется для привлечения внимания, поэтому такие позиции в меню вводятся специально. Это исключительно задача для того, чтобы подсветить свое заведение в СМИ. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь. Авторадио. Авторадио. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Приводите

0: Местные порядки получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России. 0+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
12: Бабаюпик. Красиво придумали.
11: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
13: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы со стороны Горпарка в центр, от Лозов в центр, на Тополиной аллее вверх, от кольца Багратиона до Второй речки. И пока информация вся.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас около 12 градусов тепла, и сегодня вы плюс 18, без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама. Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в Концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее об организации акции. Правила на сайте ВБ-инвестбанк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. В Приморье усложнилась обстановка с природными пожарами. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет «Мебельград. Умный выбор без переплат».
0: Про главное.
2: Группировку спасателей усилили в Приморье на фоне ландшафтных пожаров. Согласно поручению губернатора, дежурить на территориях, где чаще происходят возгорания, будет до 300 человек. Их основная задача – оперативно как можно быстрее ликвидировать очаги в утренние часы, пока нет ветра. По данным МинГОЧС, особенно сложная обстановка остается на территории Хасанского и Партизанского округов. И в целом повышенный класс пожароопасности в лесах сохраняется сегодня и завтра.
0: Про границу.
2: Популярный погранпереход временно закрылся в Приморье, пишет Примпресс. Автомобильный переход «Мишань», который стыкуется с Турим-Рогом, перестал работать в воскресенье, как информирует Управление пограничного контроля «Мишань». Несмотря на то, что 1 мая пункт работал по обычному графику, еще два дня он будет закрыт. В Китае выходные длятся с 1 по 5 мая.
0: Про зарплату.
2: Самые высокие зарплаты – более 100 тысяч рублей. Работодатели в Приморье предлагают курьерам, машинистам, инженерам ПТО. Среднее предложение – 187 тысяч. 600 рублей, 158 тысяч, 100 рублей и 150 тысяч. По данным аналитиков, больше 100 тысяч предлагают и водителям 120 тысяч рублей, а также электромонтажникам 117 тысяч 400 рублей. Самыми востребованными вакансиями весной в Приморье стали менеджеры по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, а также курьеры.
0: Про отдых.
2: Минтруд опубликовал официальный календарь праздничных и выходных дней на 27-й год. В следующем году россиян ждут несколько продолжительных периодов отдыха. Новогодние каникулы продлятся целых 11 дней с 31 декабря до 10 января. Для этого часть выходных в январе и феврале будет перенесена на другие даты. Дальше длительные выходные запланированы на февраль с 21 по 23 число и на март с 6 по 8. Майские праздники в 27-м году разделят на два периода с 1 по 3 и с 8 по 10. Кроме того, отдыхать будут и с 12 по 14 июня в честь Дня России, а также с 4 по 7 ноября на осенние праздники. Такой график позволит россиянам хорошо отдохнуть и провести время с детьми.
0: Про туризм.
2: Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турции и Египта, а также популярные страны Азии. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 12 сейчас во Владивостоке, сегодня в городе переменная. Облачность преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 18. По краю переменная облачность, на востоке местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 7 до плюс 20. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон».
0: Автомонитор.
6: Партнер выпуска — фирменный центр «Starline». Установка сигнализации «Ваш автомобиль». Расскажу о том, что происходит на дорогах нашего города. Заторы сейчас от кольца Багратиона до второй речки на Тополиной аллее. В обоих направлениях — от Лозов в центр, на Борисенко в сторону Спортивной.
7: Реклама спонсора.
8: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Starline» с бессрочной гарантией на работу мастера.
9: Фирменный центр «Starline». 8-914-650-0440.
8: Я буду с тобой всегда.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
6: Во Владивостоке сейчас около плюс 13 градусов. Сегодня до 18 тепла синоптики обещают. Без осадков, ветер умеренный.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, в студии Татьяна Митра. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для любимых блюд. 9 мая в Приморье железнодорожники усиливают составность пригородных поездов, следующих из Владивостока в аэропорт Кневичи и обратно. Так, экспресс будет сформирован из 8 вагонов. Напомню, что на данном направлении ежедневно курсируют по 10 рейсов в каждую сторону. Стоимость подготовки школьников к ЕГЭ или ОГЭ в Приморье может достигать 500 000 рублей, пишет АИФ Приморья с ссылкой на аналитиков. В среднем час занятий с репетитором в Приморье обойдется родителям в 1500 рублей. По мнению специалистов, чтобы успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, желательно заниматься как минимум 4 раза в неделю по часу в день. Если предположить, что помощь репетиторов нужна школьнику по двум предметам, траты уже оказываются существенными. До 12 000 рублей в неделю или 480 000 рублей за 9 месяцев подготовки. К помощи репетиторов прибегают 55% родителей 11-классников. В России утвердили новый ГОСТ для электронных сигарет и вейпов. По нему производители обязаны соблюдать лимиты на объем жидкости в устройстве, передает КП. Документ при этом запрещает размещать на упаковке изображения вымышленных персонажей, например, мультипликационных героев или ягод. Новый ГОСТ также вводит требования размещения на упаковках предупреждающих надписей. Изменения призваны снизить привлекательность вейпов для молодежи. В Китае растет тренд на новый способ пережить расставание. Молодые люди прибегают к созданию ИИ-копий своих бывших партнеров, пишет South China Morning Post. Чтобы создать ИИ-двойника, пользователи загружают на специальную платформу переписку с экс-возлюбленным, фото и данные из соцсетей. Кроме того, с системой можно поделиться личными воспоминаниями, например, описаниями совместных поездок, годовщин и конфликтов, подробно рассказать про привычки в еде. В итоге модуль создает цифровую копию человека, которая имитирует манеру речи, стиль мышления и другие черты. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
1: Авторадио. Реклама.
3: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего Алексея.

0: родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, таком я не слышал.
4: Я тоже не знаю. Сам для начала с ним слетаю.
3: Нет, я готов.
4: Это хорошо. Становись в очередь.
5: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
9: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы на Борисенко в сторону Спортивной, со стороны Выселковой до кольца Багратиона на Тополиной аллее в обоих направлениях.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала». В Владивостоке сейчас около плюс 15 градусов, сегодня до 18 тепла, осадков не ожидается, умеренный ветер.
2: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
3: Май в Чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг Чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
7: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
8: «Биомеханика».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. ОНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края».
0: Авторадио представляет.
10: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
0: Реклама на Авторадио. 22-66-500.
11: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах, кем я был и кем я стал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Синоптики рассказали, каким будет май в этом году. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска Sequoia Park. Живите в небоскребе, все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: Май в Приморье традиционно считается одним из самых переменчивых месяцев года. А в 26-м, по прогнозам синоптиков, погода вновь может преподнести жителям края немало сюрпризов, сообщает Примпресс. По данным Примгидромета, среднемесячная температура воздуха в мае составит от +9 до +14 градусов, что близко к климатической норме. Осадков на большей части края ожидается около нормы, при этом на юго-западе Приморья дождей может выпасть меньше обычного, а на юго-востоке и восточных районах больше средних многолетних значений. На распределение температур в регионе заметно влияет хребет Сихотэ-Алинь. На восточных склонах и вершинах сопок днем обычно +8, +14 градусов, тогда как на западных склонах и в долине реки Арсеньевки воздух может прогреться до 18-20 градусов. Теплее становится и в районах Приханкийской равнины. Влияние озера Ханка на температурный режим здесь незначительное, поэтому весеннее тепло ощущается сильнее. В континентальных районах в мае увеличится количество грозовых дней до 5-8 за месяц. Основным направлением ветра станет южная, на побережье чаще преобладает юго-восточный ветер. Также в мае на побережье начинается сезон туманов, в среднем за месяцах наблюдается от 7 до 12, в отдельные годы до 20 случаев.
0: Про город.
2: Во Владивостоке в рамках санитарного двухмесячника продолжается уборка городских территорий. Бригады очищают прибордюрные полосы от остатков пескосолевой смеси, моют дороги, тротуары и остановочные павильоны с использованием специального безопасного дорожного шампуня. Особое внимание уделяется Семеновской площади и улице Адмирала Фокина, которую убирают ежедневно, а также объездной трассе, где проводится механизированная очистка 40 километров дорожного полотна. Сначала года с улиц города вывезено уже около 6 тысяч тонн мусора.
0: Про мигрантов.
2: Госдума предложила выдворять иностранцев за фиктивное обучение в России. Авторы инициативы предлагают ввести ответственность за ситуацию, когда иностранный гражданин заявляет целью въезда в Россию учебу, но фактически не учится. За нарушение предлагается штрафовать до 10 тысяч рублей с последующим выдворением. Депутаты пояснили, что мера позволит пресечь использование мигрантами учебного статуса как способа легализации пребывания в России.
0: Про животных.
2: В Приморье двух ларк из реабилитационного центра «Тюлени» отправили в московский зоопарк. В дикую природу в этом году их вернуть не удалось, поэтому Хольм Ван Зайчик, тюлень заячьей губой, и Зинаида Серебрякова-Краскина переехали в московский зоопарк. Краскина проходит длительное лечение и пока не может жить без ежедневных препаратов, а состояние Ван Зайчика также требует постоянного наблюдения. В центре рассказали, что зоопарк быстро согласился принять животных и взял на себя большую часть подготовки к перевозке. Тюлени отправили самолетом до наступления жары. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 14 сейчас во Владивостоке, сегодня в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 18. По краю переменная облачность, на востоке местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 7 до плюс 20. Татьяна Миттер, служба информации.
3: Реклама спонсора.
4: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
5: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Авторадио. Номер 1.

Как неделю начнешь, так ее и проведешь. Понедельник мы начали превосходно. Давайте и в том же духе будем продолжать делать хорошие, полезные, важные и нужные дела вместе под отличную музыку Авторадио. 4 мая на календаре сегодня. Понедельник. Пускай он будет добрым, теплым, легким и хорошим. В студии я, Павел Нахимов. Еще раз говорю всем большой привет.

0: Автомонитор.
1: Рассказываю вновь о том, что на дорогах происходит за последние полчаса. Глобальная ситуация не изменилась. Есть несколько заторов на русское в оба направления на карте Яндекса, также на Выселковую в сторону кольца Багратиона, от Горпарка в центр, от Лазов в центр, на Бресенка в сторону Спортивной.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В Владивостоке сейчас около плюс 14 градусов. В течение дня сегодняшнего плюс 18. Без осадков, ветер умеренный.
0: Реклама.
2: Нежные, домашние, красивые, тихие.
0: Дети?
2: Если бы. Квартиры. Но для детей здесь самое место. В жилом комплексе бизнес-класса на Патрокле «Астон». А зори здесь тихие. Приватная территория, подземный паркинг, 5 квартир на этаже.
3: Вдали от шума, с видом на зарю и рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». А зори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
5: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
6: Рэми всегда выгодна.
7: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». ТЦ «Калина Дом». Третий этаж, Калинина, 8.
8: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Авторадио представляет.
9: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
0: Авторадио представляет.
10: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл. 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
11: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
12: Аудитория 0+.
13: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
14: Информационный спонсор «Авторадио».
0: «Авторадио» представляет.
15: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-Арена. 18+.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Татьяна Миттер. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для любимых блюд. Крупный порыв произошел во Владивостоке. Фонтан кипятка заметили очевидцы на улице Калинина в районе остановки «Мельзавод». По сообщениям с места событий, горячей водой залило дорогу. Видимость на участке затруднена из-за пара. Владельцам низких машин рекомендовали выбирать альтернативные варианты проезда. Также новые медиа сообщают, что во время аварии под трубами спали двое бездомных. Они оказались в самом эпицентре порыва и получили серьезные ожоги. Помощь пострадавшим оказывают врачи. Одновременно последствия порыва устраняет аварийная бригада. Россиян предупредили об опасности грызунов на даче. По информации Роспотребнадзора, мыши-полевки, обитающие в лесах, переносят опасные вирусы, от которых нет специфической защиты. Возбудители этих заболеваний долго остаются активными на поверхности предметов, даже в холоде. Единственный способ обезопасить себя – соблюдать меры личной гигиены, тщательно мыть руки, садовые овощи и зелень. В МВД проверили исследования и пришли к выводу, что основными жертвами телефонных мошенников оказываются именно патриоты и государственники. Психиатры и исследователи объединили этот психотип под рабочим названием «советский человек». Это люди, которые привыкли слушаться начальства и готовы отдать все ради Родины. Такие граждане, по данным МВД, искренне верят, что выполняют задания компетентных органов, а любые их противоправные действия наносят вред менее значительный, чем предотвращенный. Именно эта установка делает их идеальной мишенью для мошенников. Единственный способ защититься, отмечают эксперты МВД, перестать быть советским человеком и любить в первую очередь себя, а не Родину. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио.

0: профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
9: Категория 16+.
10: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Автомонитор.
2: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы на Русское в оба направления, также на Василковой в сторону кольца Багратиона, на Борисенко в сторону Спортивной.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска — застройщик ООО «Тим Групп Девелопмент». Жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке 15 тепла. Сейчас сегодня плюс 18. Без осадков. Умеренный ветер.
3: Реклама спонсора.
4: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
5: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
4: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной — до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
6: «Сердце квартала». Ипотека выгодна.
4: Телефон 205-60-60.
7: Застройщик ООО «Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
8: Я календарь.
9: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
10: Информационный спонсор Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 13 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Гидравлические испытания стартуют во Владивостоке после прекращения отопительного сезона. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Гидравлические испытания начнутся во Владивостоке через неделю. Проверки теплосетей разделят на 5 этапов и полностью завершат 22 июня. Первым без горячей воды останутся жители и части Ленинского района от центра до Фадеева и Нейбута. Отключения здесь продлятся ровно неделю. Кроме того, на одном из участков планируют заменить участок теплосети, горячей воды. В домах на Оборевича, Полога, Суханова, Пушкинская и других улицах в центре города не будет с 18 мая по 10 июля. Напомню, что отопительный сезон в Владивостоке официально завершается уже сегодня.
0: Про ПДД.
2: Жители одного из микрорайонов Владивостока больше не смогут припарковаться у дороги. Новые знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появились на Патрокле. В частности, по улицам Архангельской, Сочинской и Североморской в ближайшее время начнут курсировать комплексы «Паркон», которые будут фиксировать нарушения в автоматическом режиме.
0: Про аварии.
2: Молодой водитель на острове Русском устроил аварию и сбежал. ДТП произошло на Университетском проспекте в минувшие выходные. Как рассказали в полиции, 20-летний парень за рулем «Тойоты» при развороте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем, ехавшим в том же направлении. После аварии молодой человек бросил машину и скрылся, а пострадавшим в автомобиле остался травмированный 14-летний пассажир. В настоящее время виновника происшествия разыскивает полиция.
0: Про инициативы.
2: Неплательщиков алиментов хотят отслеживать по дорожным камерам. Дать доступ приставам к системе «Паутина», чтобы отслеживать автомобили должников, предложили в счетной палате. Там также хотят разрешить судебным приставам взыскивать долги с алиментщиков не только днем, но и ночью и выходные. Сейчас закон это запрещает, пишут «Известия». В счетной палате пояснили, что проблема со сбором алиментов остается серьезной. Сейчас открыто около 1,5 миллиона дел о взыскании. Реально деньги удается получить только в 10% случаев.
0: Про исследование.
2: Некоторые виды дневного сна опасны для жизни, поскольку повышают риск ранней смерти, выяснили ученые из США. Исследователи в течение 19 лет наблюдали за 1,5 тысячами пожилых людей и установили, что риск смертности на 13% был выше у тех, кто долго спал днем, а слишком частый дневной сон добавляет к этому показателю еще сверху 7%. Однако самым опасным оказался дополнительный сон в утреннее время. Он повышает риск ранней кончины аж до 30%. Вместе с тем, исследователи отмечают, что сам по себе дневной сон не является прямой причиной смерти. По их мнению, избыточная сонливость – это громкий сигнал организма. Данный признак может указывать на скрытые заболевания, хронические воспаления или нарушения биологических ритмов. Курс доллара – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 16 сейчас во Владивостоке, сегодня в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 18. По краю переменная облачность, на востоке местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура воздуха от плюс 7 до плюс 20. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один в России.

прекрасно знаем, кто здесь, когда здесь и во сколько. Потому как Авторадио всегда здесь, и все понятно, все ясно. Понедельник на календаре, 4 мая. Я Павел Нахимов, в данный момент в студии. Хорошего настроения рад всем пожелать. Ну и, естественно, чтобы день сегодня был отличным, удачным. Движемся вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
3: Ну и плюс.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон».
0: Автомонитор.
5: Прямо сейчас о ситуации на дорогах рассказываю. Карта Яндекса показывает нам заторы. Со стороны Снеговой Пади до кольца Багратиона, также на Тополиной аллее вверх от Лазов в центр. И пока информация вся.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
5: Во Владивостоке сейчас около плюс 16 градусов. В течение сегодняшнего дня плюс 18, осадков не будет.
0: Реклама.
6: Нежные, домашние, красивые, тихие.
0: Дети?
6: Если бы. Квартиры.

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». А зори здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.ком и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
3: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.ком. Количество призов ограничено.
4: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
5: Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвойя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвойя». Когда сразу видно, есть перспективы. ООО «СЗ Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Пора на пикник. В Рэми и Рэми Сити шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык классический, охлажденный, всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.

0: Авторадио. Новости.
1: Добрый день. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. В школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. С нового учебного года курс включат в программу 5-7 классов. Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей. Об этом пишет РИА Новости. Преподавание предмета начнется с января 2027 года в 5-х классах. На это в школах выделят 17 часов. С 27-28 учебного года дисциплину будут изучать 6-классники и 7-классники, но уже с увеличенным объемом – 34 часа. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что для освоения детьми нового предмета школы получат учебное пособие. Аферисты в мессенджерах используют новую схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка и перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. В МВД пояснили, что злоумышленники часто предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар, сделать скриншот доступного лимита, деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает. В России кратно выросло число отцов в декрете. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла примерно с 2% до 12,5%. Абсолютное число в 6-9 раз с 2020 по 2025 год. При этом в декрет, согласно статистике, уходят отцы с высокой оплатой труда. По словам доцента кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольги Лебединской, лидерами в этом являются крупные урбанизированные территории с высокими доходами – Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан. Напомню, взять отпуск по уходу за ребенком может не только мама, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Пособие составляет 40% среднего заработка, но не более 83 тысяч рублей в месяц и не менее 10,5 тысяч рублей в месяц в нынешнем году. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Чехардили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите. Авторадио. Реклама.
2: После майских.

0: раньше не расстарались, теперь твоя очередь.
1: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Авторадио.
9: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Вот с таким отличным, прекрасным переходом мы отправляемся в сторону важных вещей и очень даже оперативных. Дорожная обстановка меняется достаточно часто, и сейчас мы посмотрим, насколько она изменилась за последние полчаса. Заторы по-прежнему на Русское в оба направления, от Горпарка в центр, от Лазов в центр, на Борисенко в сторону Спортивной.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
0: Во Владивостоке сейчас около плюс 16 градусов. Сегодня до 18 тепла и без осадков. Умеренный ветер.
1: Реклама.
2: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
4: Рэми всегда выгодна.
5: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи AIST во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи AIST.
1: Авторадио представляет.
6: Будто я египтянин.
7: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
6: Мне нравится здесь королевский привык.
7: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
1: Авторадио представляет.
8: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.

0: Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: 14 часов в Приморье.
1: Новости.
3: Добрый день. В студии Наталья Любовенкина. Главная новость к этому часу. Летняя температура вернутся в Приморье уже завтра. Далее подробности.
1: Про спонсора.
3: Партнер выпуска «Секвойя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
1: Про главное.
3: Летняя температура вернутся в Приморье уже завтра. Согласно прогнозу, воздух в континентальной части региона прогреется выше 20 градусов. Теплее всего будет в Спасске, Дальнем, Уссурийске и Арсеньеве. На побережье таких температур синоптики не прогнозируют. Ощущение прохлады добавит южный морской ветер. Ранее синоптики предупредили, что в среду и четверг по всему Приморью пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке от середины недели вернутся моросящие туманы. 7 и 8 мая возможны дожди, а самые теплые дни ожидаются сегодня и завтра.
1: Про эксперименты.
3: Обеспечить доступными лекарствами самые отдаленные территории в России стартует большой аптечный эксперимент. Уже с 1 сентября по сельским территориям начнут курсировать передвижные аптечные пункты. Соответствующие законодательные изменения одобрил Совет Федерации. Эксперимент предполагает выездную торговлю медикаментами в тех селах, где нет ни одной аптеки. Специально оборудованный автомобиль будет приезжать по утвержденному маршруту и графику, и местные жители смогут приобрести необходимые препараты прямо в своем населенном пункте.
1: Про изменения.
3: Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы в России расширяется до 363 позиций. Такой приказ Минтруда вступает в силу. Согласно документу, среди новых позиций травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог, синоптик. Ранее перечень включал 271 позицию, отмечает ТАСС. В пресс-службе Минтруда сообщали, что актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
1: Про вузы.
3: Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Амельчук отметил, что при желании студент может еще получить и бумажный студенческий.
1: Про отдых.
3: Россияне уже планируют расходы на летний отпуск. По данным исследования, 41% опрошенных планирует потратить на отдых от 120 до 180 тысяч рублей. В эту сумму войдут покупка билетов на самолет, бронь в отеле, питание, развлечения. Каждый шестой респондент тратит до 250 тысяч рублей, а каждый пятый оценил свой отпуск в 320 тысяч. При этом еще 2% опрошенных не собираются экономить и планируют отдохнуть на сумму до полумиллиона рублей. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
1: Про погоду.
3: Плюс 16 сейчас во Владивостоке, завтра в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, температура 15-17 тепла. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, температура от плюс 12 до плюс 26 в разных районах края. Наталья Любовинкина, служба информации.
1: Реклама спонсора.
4: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
5: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1.

Привычка – дело хорошее, особенно если это касается отличного и замечательного настроения. С утра включаем авторадио. И в течение дня тоже на этих самых волнах находимся. Для того, чтобы все у нас получалось, делайте громче. Будем продолжать двигаться в нужном направлении, хоть только вперед. И, естественно, чтобы удача была рядом, делайте громче. Я по-прежнему в студии, зовут Павел Нахимов. Еще раз всем говорю большой привет.

0: Автомонитор.
1: Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона нет». Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. И карта Яндекса показывает задоры от Лазов в центр. Также на Русское в оба направления, на Борисенко в сторону Спортивной. И пока информация вся.
2: Реклама спонсора.
3: Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева.
2: 23 семерки 2 0.
3: «Угона нет» на Черемушках.
2: 23 девятки 2 0.
3: Сайт угона.нет.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас около плюс 17 градусов. Сегодня до 18, выше нуля, без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама.
4: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
5: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
7: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Добрый день. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для любимых блюд. Приморских водителей призвали быть внимательны и быть готовыми к появлению диких животных на трассах. Поводом стала авария на дороге между Ивановкой и Анучино, где автомобиль сбил медвежонка. Жителям рекомендуют соблюдать знаки скоростного режима. Они позволяют вовремя заметить животное и совершить адекватный маневр, избежав столкновения. Крупные российские банки перешли на оптимизацию. Это выражается в сокращении штата, закрытии отделений и повышении зарплаты оставшимся сотрудникам. Аналитики рынка приводят такие данные. Количество дополнительных офисов за год уменьшилось почти на 2000. Банки объясняют это переводом многих услуг в онлайн-формат, то есть их оказание через интернет. В итоге численность персонала в прошлом году сократилась на 4%. Наименее востребованными оказались кассиры и операторы колл-центров. При этом вырос спрос на IT-специалистов и сотрудников продаж. Среднемесячная зарплата в отрасли выросла до 180 тысяч рублей, а в ряде банков до 360 тысяч. В столице Южной Кореи прошел чемпионат по дневному сну. Жители Сеула соревновались в том, кто сможет лучше спать, несмотря на шум и другие помехи. В мероприятии приняли участие 170 человек. По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. Организаторы специально мешали конкурсантам спать, а судьи следили за пульсом и фазами сна с помощью датчиков. Лучше всех проспал 80-летний пенсионер. Зрители также выбрали самый необычный костюм. Приз получил участник в образе Винни-Пуха. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь. Авторадио. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
7: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашной, о таком я не слышал.
8: И почему ты выбрал воздух?
7: Я хотел летать.
8: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
6: «Литвяк» уже в кино. 16+.
9: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся».

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Автомонитор.
2: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы со стороны Баритинка до Спортивной, также и от кольца Багратиона до второй речки от Горпарка в центр.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: В Владивостоке около 17 градусов тепла сейчас, пасмурно сегодня до плюс 18, ветер умеренный ближе к концу дня до сильного.
3: Реклама спонсора.
4: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
5: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
4: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
6: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
4: Телефон 205-60-60.
7: Застройщик ООО «Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дум.рф.
0: Реклама.
4: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
8: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
9: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
0: Авторадио представляет.
10: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 15 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу – отопительный сезон во Владивостоке завершается. Далее подробности.
0: Про спонсор.
2: Выпуск представляет «Мебельград». Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Во Владивостоке завершается отопительный сезон. Жители ряда районов города сообщают о том, что батареи уже перестали отапливать их квартиры. Одними из первых тепло перестали получать дома на улицах Ладыгина, Адмирала Кузнецова. А также ровно через неделю начнутся гидравлические испытания. При этом по другим адресам вместе с отоплением исчезла и горячая вода. К примеру, услуга по неизвестным причинам отключена в домах на третьей рабочей, где проверки теплосетей планируют начать только в июне. В обслуживающей организации отключение объяснили переходом на летний режим.
0: Про жилье.
2: Выплаты при расселении ветхого жилья хотят приблизить к реальной стоимости недвижимости. Соответствующий законопроект уже поддержали в правительстве. Сейчас сумму определяют на момент принятия решения. Расселение же может начаться гораздо позже, даже спустя годы. За это время квадратные метры дорожают, а вот компенсация остается прежней. Нововведение должно исправить эту несправедливость. Если документ примут, размер выплаты будут утверждать за 2 месяца до направления собственнику договора о передаче жилья.
0: Про мошенников.
2: Мошенники в преддверии Дня Победы звонят ветеранам под видом сотрудников социального фонда, Минтруда или соцзащиты, выпрашивая реквизиты карты для якобы зачисления выплаты. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, помимо выплат, мошенники используют схему с наградой. Для приманки они используют медаль ко Дню Победы, предлагая перейти по ссылке для проверки данных, чтобы ее получить. Пожарская подчеркнула, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и кодов из СМС. Деньги поступают автоматически на карту ветерана или через отделение банков и почты.
0: Про автомобили.
2: Рынок подержанных автомобилей в нашей стране ждут серьезные изменения. Для машин могут ввести расширенный формат цифрового паспорта. Это должно снизить риски мошенничества. Предполагается, что в таком паспорте будут отражаться реальный пробег, участие автомобиля в ДТП, данные о владельцах, залогах и арестах, а также история ремонтов и обслуживания. Нововведение поможет покупателям заранее проверять автомобиль перед сделкой и сократить число случаев скрученного пробега и скрытых дефектов.
0: Про космос.
2: Широкий максимум метеорного потока майские аквариды, отличающегося особой красотой, наступил в воскресенье вечером. Он продлится до 10 мая. В эти дни можно наблюдать 30 и более вспышек в небе, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Майские аквариды – ежегодный поток метеоров от созвездия Водолея. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 16 сейчас во Владивостоке, завтра в городе без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 17. В крае преимущественно без осадков, завтра температура от 12 до 26 тепла. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

0: Все правильно поет Катя Айова. Улыбайтесь. Вы чего там такие серьезные? Едете за рулем или только проснулись? Или уже вообще покоряете свои горы работы? Если что, мы с вами, Авторадио, делаете громче. Олеся Соболева у микрофона. И сейчас вы доулыбаетесь у меня. Это я про деньги хочу напомнить. У нас их так много, что надо скорее вам их отдать. Прямо сейчас. Давайте и сделаем вас богаче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Легким движением руки ваши мечты становятся реальностью. И все это благодаря Авторадио. С нами еще и наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги. Напомню, что в призовом фонде 5 миллионов рублей. И исполняем ваши мечты. 5 заветных желаний. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте мечту на сайте на нашем. И слушайте внимательно всегда и везде. Тем более мы приближаемся ко второму суперфиналу в начале июня. Еще одно чудо случится в прямом эфире. Пока же играем на деньги в банке 15 тысяч рублей. Генеральный партнер выигрыш удвоит, то есть 30 тысяч рублей кто-то из вас получит прямо сейчас. Кто же поборется, давайте узнаем у нашей авторадиорулетки. Так, выбор сделан. Зовут нашу счастливицу Ольга. Номер ее заканчивается на 2920, префикс 918. Будем звонить в Краснодарский край. А мечта у Ольги – маленькая квартирка с видом на море в красивом городе Геленджике. Что ж маленькая-то? Ольга, вы же с Авторадио имеете дело. Надо играть по-крупному, надо было написать «огромная двухэтажная квартира с видом на море, черная». Ну ладно, ладно, Ольга, это ваша мечта, имеете право так ее и описать. Давайте-ка мы прямо сейчас Оле и позвоним, и все у нее сами узнаем. Номер набран. Гимн Авторадио вместо гудков, как только услышим, 3000 рублей сразу же и вручим. Надеюсь, убивается гимн из Краснодарского края. Здравствуйте, Ольга.
2: Доброе утро.
0: Это Авторадио.
2: Я услышала номер, не поверила.
0: Так, а теперь верите?
2: Теперь верю.
0: Ольга, ну приятно познакомиться. Вы в прямом эфире, вся страна вас слышит. Мы вас поздравляем, что вы с нами. Ура!
2: Ура, ура, ура, ура.
0: Так.
2: Мне кофе сейчас будет с болем, аппетитом хорошим.
0: Так, вкусного вам кофе.
2: Сегодня у нас улыбайся, хоть у нас маленькая и погода такая тоскливая еще, холодноватый дождик, но с таким... Как вы мне подняли настроение, наверное, должно и солнышко выйти.
0: Это вы наше солнышко, Ольга. Ну, конечно, улыбайся. Группа Айова пела, старалась и вам деньги принесла. Ну и вы тоже в стороне не стояли.
2: Огромное спасибо вам с майскими праздниками, с наступающим Днем Победы. Я очень рада, что моя мечта осуществилась. И будем надеяться, что дальше будем ждать ваших звонков.
0: Дальше больше, Ольга. Расскажите-ка нам о своей мечте подробнее.
2: Мы живем в Краснодаре в самом, хотелось бы маленькую квартирку, чтобы приезжать, отдыхать по возможности.
0: И кофе пить с видом на море, да?
2: Да, и если это, конечно, возможно, то да.
0: Конечно, это все возможно. Мы за все сезоны разыграли 4 квартиры и вам разыграем. В Геленджике, как вы и хотите.
2: Мы будем ждать. Будем ждать и слушать вас. Вы наше любимое радио, поэтому вам хорошего, позитивного настроения.
0: Ольга, спасибо.
2: Всего самого хорошего.
0: Огромное спасибо, да и не просто спасибо, еще и 15 тысяч рублей, что в банке ваши, а
2: ура!
0: Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает выигрыш, то есть 30 тысяч рублей вы скоро получите на вашу карту Озонбанка, с чем я вас и поздравляю.
2: Умеете вы поднять настроение?
0: Собственно, как и вы, коллега.
2: Да.
0: Спасибо,
2: спасибо,
0: Ольга.
2: Большого. Хорошего дня.
0: Вам тоже хорошего дня и удачного, счастливого сезона. Кажется, все вот, все за вас, все на вашей стороне. Ваш номер остается в игре. Мы, надеюсь, снова вам позвоним и исполним вашу мечту о маленькой квартирке в Геленджике с видом на море. Ух, классные мечты у наших слушателей и соответствуют нашим слушателям. Давайте запускать авторадиорулетку. Продолжать наш счастливый сезон с этой секунды в банке стартовая сумма 5000 рублей. Ольга забрала деньги. Вот молодец. Вот это понедельник у человека. Первый майский и уже какой. Ну а дальше больше. У нас 5 суперфиналов в счастливом сезоне. Да уж не 5, а 6. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Так что играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. За последние полчаса изменения на карте Яндекса глобальные не произошли никакие. По-прежнему замедление небольшое есть на Борисенко в сторону Спортивной. А также со стороны фуникулера до Гоголя из-за ДТП от кольца Багратиона до второй речки.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас около плюс 16 градусов, и синоптики обещают нам завтра 17 тепла без осадков, переменная облачность.
0: Реклама.
2: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю, а с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Девелопер Астера представляет.
4: Жилая комната.

0: Комплекс «Лоза». Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «СС-Лоза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не пропустите «Хитсуна» в Рэми и Рэми-Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый «Хайнц» 320 грамм по 119,90.
2: Рэми всегда выгодна.
3: Авторадио представляет.
4: Будто я египтянин.
3: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
4: Мне нравится здесь королевство.
3: 15 мая. Фетисов-Арена. 12+. 2026 год.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. Районный коэффициент при расчете пенсии сотрудникам МВД, прослужившим в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, вне зависимости от региона и статуса, на момент назначения пенсии нужно сохранить. С такой инициативой выступили в Госдуме. Обращение направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Как пишет ТАСС, сейчас в России право на сохранение коэффициента сохраняется только после переезда из районов Крайнего Севера после увольнения со службы. Если же человек продолжает службу после перехода в другой регион, это может стать причиной потери северных надбавок. В московском аэропорту Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. При этом в аэропорту уточняют, работа идет штатно, а скопление пассажиров не связано с введением временных ограничений на полеты. Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево обслуживаются в обычном режиме. По причине жалоб пассажиров и публикации в СМИ Ростанснадзор начал мониторинг ситуации, пишет РИА Новости. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в помещении. Такое мнение высказал ТАСС замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такой подход может стать частью образовательного процесса, будет стимулировать интерес детей к занятиям. Подобная практика часто используется в зарубежных школах, отметил общественник. Россиян в 2027 году ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Министерство представило проект постановления правительства, в котором указаны рабочие праздничные дни на 2027 год. Так, будущие новогодние праздники продлятся 11 дней, они начнутся 31 декабря 2026 года и закончатся 10 января 2027. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Чехардили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите. Авторадио. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Здоровые майские вместе с Helix. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Helix – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
8: Категория 16+.
9: Муз-ТВ представляет.
10: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Авторадио. Автомонитор.
2: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы со стороны Лазов, центр, замедление от кольца Багратиона в сторону второй речки. И пока информация вся.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Во Владивостоке сейчас около 15 тепла. Синоптики завтра обещают плюс 17. Без осадков, умеренный ветер до сильного.
1: Реклама. Авторадио представляет.
3: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата-Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
1: Авторадио представляет.
4: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл. 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
5: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
6: Информационный спонсор Авторадио.
1: Авторадио представляет.
7: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
8: Я календарь.
9: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
6: Информационный спонсор Авторадио.
1: Авторадио представляет.
10: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.
11: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
12: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
1: Реклама на Авторадио. 22-66-500. Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16 часов в Приморье.
0: Новости.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Парковка на Корабельной набережной во Владивостоке будет недоступна 8 и 9 мая. Далее подробности.
1: Про главное.
0: Муниципальная парковка на Корабельной набережной 1 во Владивостоке будет недоступна для въезда 8 и 9 мая. Это связано с подготовкой и проведением праздничного фейерверка. Об ограничении доступа сообщили городские власти. Парковка закроется в 19 часов 8 мая и возобновит работу после полуночи 9 мая. Площадка будет использоваться для организации проведения салюта, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Водителей призывают заблаговременно вывести свои транспортные средства с территории парковочной зоны. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Об этом газете «Ру» рассказал адвокат Антон Ключко. Он объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Максимальное наказание – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничивается предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности. Например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. Гораздо больше ученик рискует, если использует специальные устройства, которые маскируют под обычные аксессуары, предупредил адвокат. Сами школьники при этом могут этого даже не понимать. Речь идет о так называемых микронаушниках. В Уголовном кодексе есть статья «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Санкции по ней до 4 лет лишения свободы. Причем под оборотом понимается не только продажа или передача, но и хранение. В России официально разрешили охотиться на большого баклана, крупную морскую птицу, которая питается рыбой. Однако не везде, а лишь в Бурятии, по словам местных властей, это вынужденная мера, необходимая для сохранения рыбных хозяйств. Об этом пишет парламентская газета. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
1: Про погоду.
0: Во Владивостоке сейчас около 17 градусов тепла. Завтра в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный до сильного, температура воздуха от плюс 15 до плюс 17 градусов. В крае завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный до сильного, температура от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба информации.
1: Про спонсора.
0: Напомню, что партнер выпуска «Секвойя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
2: Реклама спонсора.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
2: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта».
0: Автомонитор.
5: Партнер выпуска — фирменный центр Starline. Установка сигнализации — ваш автомобиль. Расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы со стороны Гоголя до инструментального завода из-за ДТП. Еще ДТП на Борисенко, небольшой затор в сторону Спортивной. Еще авария накатывает, там пока что проблем с проездом нет. На Выселковой в сторону кольца Багратиона движение плотное.
1: Реклама спонсора.
6: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Starline» с бессрочной гарантией на работу мастера.
7: Фирменный центр «Starline». 8-914-650-0440.
6: Я буду с тобой всегда.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
5: В Владивостоке сейчас около плюс 15 градусов. В течение дня завтрашнего 17. Тепла без осадков. Умеренный ветер до сильного.
0: Реклама.
8: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык из курицы «Пикник» охлажденный всего по 33,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
0: Авторадио представляет.
9: Будто я египтянин.
10: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
9: Мне нравится здесь королевство.
10: 15 мая. Фетисов-Арена. 12+. 2026 год.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для любимых блюд. В Приморье объявили пожарную опасность. Высокий уровень 4 класса будет действовать в ближайшие 2 дня, сообщили в Примгидромете. Там отметили, что риск возникновения лесных пожаров вырос почти на всей территории края. По прогнозам синоптиков, завтра в Приморье прогнозируется до 25 градусов тепла и без осадков. Послезавтра ожидаются дожди, а днем температура составит до плюс 6. Работодатели обяжут платить за переработки уволившимся вахтовикам. Поправки одобрила правительственная комиссия, пишут ведомости. Согласно документу, если работник трудился сверх нормы, ему обязаны выплатить деньги за переработанные часы и за неиспользованные дни отдыха. Причем компенсация не может быть ниже обычной дневной оплаты. Сейчас некоторые компании отказываются платить, если сотрудник уходит до конца вахты. При этом они часто увольняются раньше срока из-за тяжелых условий труда или проблем с выплатами. Обычно вахтовая работа оплачивается примерно на 40% выше обычной, так как связана с высокой нагрузкой и сложными условиями. На Солнце произошла первая в мае сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Как говорят специалисты, прогноза по ним пока нет. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио. Авторадио. Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Театр.

0: Музыкальная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела...

0: Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы со стороны Гоголя до инструментального завода из-за ДТП. Также на Новоселковой в сторону Второй речки, на Борисенко в сторону Спортивной.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Плюс 16 в Владивостоке сейчас. Завтра 17 тепла без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама.
2: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
0: 2148.
3: «Биомеханика».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Приморье 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Доследственную проверку начали во Владивостоке после порыва теплотрассы. Подробности расскажу через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Доследственную проверку начали во Владивостоке после порыва теплотрассы. Авария, напомню, произошла сегодня утром на улице Киевской. В результате дорогу залило кипятком. Два человека получили серьезные ожоги. Как сообщили в Следственном комитете, в настоящее время устанавливают все обстоятельства и степень вреда здоровью пострадавших. Проверка проводится по уголовной статье о халатности.
0: Про лекарства.
2: Лекарства жителям отдаленных сел России станут доступнее по всей стране. 1 сентября планируют запустить масштабный эксперимент. Его суть в том, что в труднодоступных населенных пунктах заработают передвижные аптеки. Специальный аптечный фургон будет оборудован всем необходимым. Один автомобиль должен обеспечивать медикаментами около 50 населенных пунктов. В случае успеха эксперимента такая практика заработает в России на постоянной основе.
0: Про инициативы.
2: В Государственной Думе предложили ограничить комиссии за возврат авиабилетов. Партии КПРФ считают, что сбор не должен превышать 10% от стоимости билета, пишет газета «РУ». Коммунисты недовольны, что сейчас некоторые авиакомпании удерживают при возврате до 70% от цены посадочного. Депутаты назвали такие комиссии несправедливыми по отношению к пассажирам. Также депутаты пояснили, что россияне часто покупают авиабилеты заранее и по разным причинам могут изменить свои планы. При этом цены на перелеты растут. Народные избранники направили свое предложение в Минтранс, отметив, что комиссии в 10% вполне достаточно, чтобы покрыть расходы перевозчиков на переоформление билета.
0: Про еду.
2: Россияне начали экономить на шашлыках. По данным оператора платформа ОФД, с начала апреля продажи мяса для шашлыков снизились на 10%. Также упали продажи мангалов, средств для розжига, шампуров и древесного угля. Эксперты коммерсанта связывают это с общим снижением потребительской активности. Рост розничной торговли замедляется, а люди стараются экономить даже на базовых продуктах. Дополнительным фактором к падению продаж товаров для шашлыка могла стать холодная погода. Часть покупателей просто отказалась от пикников. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 74 рубля 80 копеек. Курс европейской валюты на понедельник 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 15 сейчас во Владивостоке, завтра в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный до сильного, температура воздуха от 15 до 17 тепла. В крае во вторник переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

майские выходные уже в прошлом, но впереди у нас еще одна порция длинных выходных и очень важный праздник для всей нашей страны. Скоро мы с вами будем отмечать День Победы. В будущую субботу объединимся так же, как и в прошлом году. Помните, когда мы дружно пели «Катюшу» в нашей акции? Тогда приняли участие более 300 тысяч человек из городов России и 14 зарубежных стран. В этом году мы объединились вместе с нашими друзьями с телеканала НТВ и социальной сети «Одноклассники», чтобы еще ярче, громче на весь мир спеть «Катюшу». Что бы вы ни делали 9 мая, может быть, отдыхали, работали дома за торжественным столом, на улице, на гуляниях, в пути, за рулем, это вообще не важно. Самое главное, 9 мая в 13:30 по московскому времени слушать авторадио, смотреть НТВ, заходить в «Одноклассники» и петь вместе с нами «Катюшу». Так что присоединяйтесь. Да не просто пойте, а снимайте все это на видео, присылайте их потом в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Ну а самые яркие ролики обязательно станут частью итогового фильма, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Закрепляем информацию 9 мая в 13:30 по московскому времени в прямом эфире Авторадио, НТВ и в «Одноклассниках» «Страна поет Катюшу». Присоединяйтесь, и я, Олеся Соболева, тоже составлю вам в этом компанию, и вместе мы отпразднуем День Победы.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Расскажу о ситуации на дороге. Загруженность 3 балла, согласно данным Яндекс.Карт. Небольшая пробка на проспекте Красного Знамени в сторону кольца инструментального завода на Русской в обоих направлениях, а также умеренный поток транспорта на Крыгина до улицы Пестеля. На этом пока все. Счастливого пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В столице Приморья в данный момент 16 градусов тепла. Завтра синоптики обещают до плюс 17. Переменная облачность, осадков не ожидается.
0: Реклама. Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвоя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвоя». Когда сразу видно, есть перспективы. ОСЗ «Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
3: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык из курицы пикник охлажденный всего по 33,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
4: В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

нервы суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Как пишет РИА Новости, аферисты представляются сотрудниками соцфонда. Код может быть любой, как от банковской операции, так и от личных кабинетов. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперты напомнили ветеранам, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС. Кодов. США задействуют 15 тысяч военных для вывода судов из Ормузского пролива. Они примут участие в операции «Проект Свобода», которую анонсировал Дональд Трамп. По словам президента Соединенных Штатов, также привлекут эсминцы, более 100 самолетов наземного и морского базирования и другую военную технику. Ранее Дональд Трамп сообщил, что операция по выводу судов из Ормузского пролива должна начаться сегодня. В гидрометцентре назвали дату наступления метеорологического лета в московском регионе. По прогнозам, оно придет после 26 мая. Как пишет ТАСС, в конце мая ожидается уже практически летняя температура. Она перейдет через плюс 15 градусов к более высоким значениям. Это то, что некоторые называют метеорологическим летом. По словам синоптиков, прежде всего данные важны для работников агрокультурной сферы. Но и обычные люди при такой температуре действительно почувствуют наступление летнего сезона. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай. Только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте Лента.ком. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: На старт! Внимание! Бонусы на максимум!
15: Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
16: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональной продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежностью. Надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: 5 баллов на картах Яндекса. Скопление транспорта на русской в обоих направлениях от гуглевской развязки до станции Моргородок, также средний уровень трафика в центре города по Светланской и Алеутской и от парка Гайдамак до Луговой. На этом пока все. Удачи в дороге.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development» жилой комплекс «Сердце квартала». Сейчас во Владивостоке плюс 16, завтра синоптики обещают до 17 градусов тепла. Переменная облачность, ветер умеренный до сильного.
2: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: Это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте нашечетом.рф.
0: Реклама. Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
8: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.
9: Рэми всегда выгодна.
10: Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка Борисенко. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
11: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
12: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
13: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. ОНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края».
0: Реклама на Авторадио. 22-66-500. Музыка

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Автомонитор.
6: Плотно, но двигаемся. 6 баллов показывают Яндекс.Карты. Замедлено движение на Верхнепортовой в сторону Светланской, также на проспекте Красного Знамени от Иманской до кольца Инструментального завода и пробка на Надибаидзе в сторону Акатовой. На этом пока все. Удачи в дороге.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
6: Плюс 16 по-прежнему во Владивостоке, завтра до 17 градусов тепла, переменная облачность, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама.
7: Нежные, домашние, красивые, тихие.
0: Дети?
7: Если бы.

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». А зори здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель», ТЦ «Сангурай», третий этаж.
3: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните. 2148.
4: 2148.
5: «Биомеханика».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: В филиале медицинского центра «Санас» на Стрелочной прием ведут врачи, терапевт, гинеколог, ревматолог. К вашим услугам УЗИ-диагностика, процедурный кабинет, лабораторные исследования. Запись по телефону 260-60-60. Стрелочная 2А. МЦ «Санас». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не пропустите «Хитсуна» в «Рэми» и «Рэми Сити». Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый «Хайнц» 320 грамм по 119,90.
10: «Рэми» всегда выгодна.
11: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
12: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
13: Аудитория 0+.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Россиянам напомнили о риске уголовной ответственности за лайки и репосты. Комментарии под публикациями сомнительного характера, а также денежные переводы незнакомцам и передача своих персональных данных могут привести к уголовному преследованию. В частности, это касается общения в соцсетях. Реакции под публикациями могут расцениваться в качестве распространения запрещенной информации в том случае, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику, либо недостоверные сведения о российских военных. За выходные дни в Иркутской области было обнаружено 30 пожаров в лесах. Причина – неосторожные действия с огнем. Общая площадь возгорания составила 450 гектаров. По прогнозам синоптиков, 3 мая в столице должно стать самым жарким днем с начала года. Как пишет газета «Метро», жара сменит резкое похолодание последних дней. По словам экспертов, в течение дня жителей столицы ожидается аномально высокая для начала мая температура. Подчеркивается, что воздух в Москве может прогреться до 23 градусов тепла. Кроме того, в ближайшие 5 дней в городе не будет резких заморозков, с которыми москвичи столкнулись в конце апреля. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
12: Она любила красивую жизнь. и чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организаторе акции и правилах на сайте vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
16: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нофюс. Автомонитор.
2: Рассмотрим текущую ситуацию на дорогах. 6 баллов, согласно Яндекс.Картам. Увеличена плотность автомобилей по-прежнему на Русской в обоих направлениях от Гоголевской развязки до Золотого моста. По-прежнему замедлен трафик в центре города на Светланской и Алеутской, а также затор от парка Гайдамак до Луговой. На этом пока все. Всем ровной дороги.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке тем временем около 14 градусов тепла, завтра до плюс 17. Переменная облачность, осадков не ожидается.
3: Реклама спонсора.
4: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
5: Это же дорого, снимали бы и дальше.
4: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
6: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
4: Телефон 205-60-60.
7: Застройщик ООО «Team Group Development». Проект на декларации на сайте наш.ру.рф.
1: Реклама.
8: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
10: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. Оно Центр поддержки предпринимательства Приморского края.
11: Медицинский центр «Санас» предлагает помощь психотерапевтов, психиатров и наркологов в лечении неврозов и преодолении разных видов зависимости. Запись по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: На старт. Внимание. Бонусы на максимум. Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
3: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи и «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
4: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
8: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал. Чтоб желудок не страдал.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
13: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
14: От Вернер?
13: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
14: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
13: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Дождливая погода вернется в Приморье. Что говорят синоптики, расскажу через несколько секунд.
0: Реклама спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Дождливая погода вернется в Приморье. В среду 6 мая к территории нашего края подойдет атмосферный фронт. Местами начнутся дожди и станет прохладнее. Осадки сохранятся и во второй половине рабочей недели. При этом максимальные температуры не будут подниматься выше отметки плюс 18. Во Владивостоке уже в среду прогнозируют облачную погоду с туманом и моросью. В четверг и пятницу также возможны дожди. При этом завтрашний день в столице региона, вероятно, станет одним из самых теплых за всю неделю. Особенно высокие температуры ожидаются в пригороде.
0: Про технику.
2: Камер на дорогах Владивостока станет больше. Городские власти заявили о планах оборудовать автоматическими комплексами Партизанский проспект, Корабельную набережную, районы фуникулера, Второй речки и улицу Калинина рядом с популярным торговым центром. Предположительно, камеры будут фиксировать сразу превышение скорости, поворот в неположенном месте, парковку под запрещающим знаком. Завершить их установку могут уже к середине ноября.
0: Про налоги.
2: Около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный период. А пока наивысшее значение зафиксировали в январе 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладу более 160 тысяч рублей. Декларацию подавать не потребуется. Налоговые органы получат данные напрямую из банков. Оплатить налог нужно будет до 1 декабря 2027 года. В Минфине рассчитывают получить 305,5 миллиардов рублей.
0: Про цены.
2: В России резко подешевела свинина. По данным «Известий», в конце апреля оптовые цены снизились до 22%. Так, стоимость свиной полутуши упала до 188 рублей за килограмм. При этом сильнее всего подешевела грудинка. Ее стоимость упала почти на четверть. Эксперты объясняют это ростом производства мяса в стране и увеличением поставок из-за рубежа. Кроме того, покупатели стали осторожнее тратить деньги и часто выбирают более дешевую курицу. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: 14 градусов тепла сейчас во Владивостоке, завтра в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный до сильного, температура 15-17 тепла. В крае завтра преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, температура от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: У Полины Гагариной кончилась драма, но нет больше у нее. Ну чего мы требуем? Давайте лучше денег, что ли, вам дадим. Много денег в эфире Авторадио. Это наша суперигра. Счастливый сезон продолжается. Меня зовут Олеся Соболева. Давайте отбросим драму и подкинем 5000 рублей. Да прямо сейчас. Кто готов? Вот и проверим.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Это наш счастливый сезон, и в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Все это обязательно сделаем вашим вместе с генеральным партнером Озонбанком. Играем на деньги, пока мы движемся ко второму суперфиналу. Я вам приоткрою тайну. Ровно через месяц, 4 июня, сбудется ваша мечта. Так что прямо сейчас признайтесь, чего вам хочется. Новый дом, новую машину, на концерт любимого артиста попасть, спеть дуэт. Это может быть с ним. Или издать свою собственную книгу. Да все, что хотите. Авторадио исполнит 4 июня. Это четверг. Обводите красным, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь своим желанием на нашем сайте и слушайте нас внимательно. В любой момент позвоним. Играем мы вообще каждый день несколько раз в день. И вот прямо сейчас хотим отдать вам 5000 рублей, а генеральный партнер игры удвоить выигрыш. То есть вместе мы уже 10 тысяч рублей будем разыгрывать прямо сейчас. Кто на них претендует, узнаем у нашей авторадио-рулетки. Так, выбор сделан. 27:30. Последние цифры номера нашего игрока. 918 префикс. Зовут ее Елена. Живет она в Краснодарском крае и очень хочет подарить мужу на юбилей баню. Ну что за человек? Елена, классные подарки и сама тоже будет пользоваться, да, в баню ходить. Но мужу дарю. Мне нравится эту мечту. Вот очень хотелось бы исполнить в прямом эфире Авторадио. Прямо сейчас давайте-ка Елене и позвоним. И все у нее узнаем. Что за баня такая? Почему? Сколько лет мужу? Когда? Я в предвкушении. Есть гимн. Первые 3000 рублей. Елена, берите трубку.
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте. Елена, это Авторадио вам звонит. Это игра «Много денег», «Счастливый сезон». Вы в прямом эфире.
2: Я очень рада.
0: Так, рассказывайте, Елена. Вообще, мы очень рады, что вы взяли трубку, что у вас гимн Авторадио звучит. 3000 рублей уже ваши. Теперь давайте о мечте вашей поговорим.
2: Ну, мечта вот у меня такая есть. Давно уже.
0: Баню подарить?
2: Да, я никак не могу заработать.
0: Так, ну мы у вас есть, Авторадио любимая.
2: Ну вот, понадеялась на вас.
0: Так, расскажите-ка, Елена, когда день рождения у мужа?
2: Ну, было уже 18 марта.
0: Ну и что, а подарки можно...
2: Я уже давно играю с вами как бы.
0: Это сколько лет?
2: Ну, тут 3 года.
0: Так, ну вот мы вам и звоним первый раз, я так понимаю, да?
2: Первый раз,
0: да. Все, и не последний. Пока у нас в банке 5000 рублей. Готовы отдать все-все-все, если песню назовете?
2: Да, конечно, назову. Драмы больше нет. Гагариной.
0: Драмы нет, а деньги есть.
2: Да, 5000
0: рублей улетают в Краснодарский край. Елене, генеральный партнер Озонбанк удваивает ваш выигрыш. 10 тысяч рублей вы скоро получите на вашу карту Озонбанка. Я вас поздравляю. Елена.
2: Вы мне дозвонились.
0: Да, вы куда-то пропали. Я так понимаю, эти 10 тысяч рублей маленький вклад пока в баню для будущего, для мужа, для будущего подарка.
2: Да.
0: Ну, это, как бы, как говорится, разминка. Мы вам позвоним еще раз. Вот, может быть, в день второго суперфинала, 4 июня, слушайте нас внимательно. Будет вам баня.
2: Обязательно буду слушать.
0: Класс.
2: Обязательно.
0: Я очень рада была с вами познакомиться. Елена, Краснодарскому краю летит большущий привет из эфирной студии Авторадио. Забрала деньги наша слушательница. Давайте запускать нашу Авторадио-рулетку. стартовая сумма по-прежнему в банке 5000 рублей, а мы с вами еще ближе стали ко второму суперфиналу. 4 июня мы исполним еще одну вашу мечту. Так что скорее присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном нагиб на авторадио, делитесь желанием на нашем сайте и слушайте нас внимательно всегда и везде, как это делала Елена из Краснодарского края. Ну и напомню, в счастливом сезоне 5 суперфиналов, а под Новый год ожидается 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Я же каждому из вас желаю удачи. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля

0: Радио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона нет». Яндекс.Карты показывают 4 балла загруженности дорог. Скопление транспорта на Кирова в сторону Енисейской, также на Борисенко в сторону Никифорова и скопление транспорта в центре города по Светланской и Алеутской. На этом пока все. Удачи в дороге.
2: Реклама спонсора.
3: Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева.
4: 23-7-2-0.
3: «Угона нет» на Черемушках.
4: 23-9-2-0.
3: Сайт «угона.нет».
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
0: 15 градусов тепла сейчас во Владивостоке. Завтра синоптики обещают до плюс 17. Без осадков, ветер умеренный до сильного.
1: Реклама.
5: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25. 261-00-25.
6: Нежные, домашние, красивые, тихие.
7: Дети?
6: Если бы. Квартиры.

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». «Азори» здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.ком и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
3: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.ком. Количество призов ограничено.
4: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
5: Авторадио представляет.
6: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru.
7: Для аудитории 18+.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту перевернувшегося катамарана с людьми. ЧП случилось в Красногорском городском округе. Катер перевернулся из-за превышения числа людей на судне. Максимально на нем могли находиться 4 человека. Лодку взяли на прокат. Пассажиры находились в ней без спасательных жилетов. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В апреле доля российских компаний, планирующих экономить на персонале, выросла до 25%. Речь о приостановке найма и сокращениях. Около половины фирм намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Большинство участников опроса собираются урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. Об этом пишет «Московский комсомолец». В России растет средний срок автокредита как на новые автомобили, так и на машины с пробегом. В марте 2026 года он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости». Отмечается, что наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском, Пермском крае, а также в Тюменской и Волгоградской областях. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Лента» — поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
6: «В ленте».
7: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» — это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Автокредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе автокредит.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
13: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
14: 6+. Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Поговорим о ситуации на дорогах города. Карта Яндекса показывает сейчас 2 балла. Замедлено движение на Сахалинской в сторону развязки бухты Тихая, также на Бестужево в сторону Пасиецкой и скопление транспорта на Русской в обоих направлениях. На этом пока все. Удачи в дороге.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Плюс 14 сейчас во Владивостоке, завтра ожидается до плюс 17. Переменная облачность без осадков.
0: Реклама.
2: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому. В сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
4: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции и правила на сайте www.vbbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
8: Категория 16+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Почти все Приморье оказалось под угрозой природных пожаров. Далее подробности.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Sequoia Park». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: Под угрозой природных пожаров оказалось почти все Приморье. По информации МЧС, класс пожароопасности в ближайшие двое суток повышен до 4-го на значительные территории на побережье от Хасана до Кавалерова, а также в центральных и западных районах от Пограничного до Дальнереченска. Как отметили спасатели, угроза быстрого распространения огня выросла на фоне жаркой и сухой погоды. Жителям напоминают о запрете на разведение костров и сжигание сухой травы, а также просят не бросать непотушенные окурки, не использовать открытый огонь, особенно при усилении ветра.
0: Про правосудие.
2: Россиянам напомнили о риске уголовной ответственности за лайки и репосты, комментарии под публикациями сомнительного характера, а также денежные переводы незнакомым людям и передача своих персональных данных третьим лицам могут привести к уголовному преследованию. В частности, это касается общения в социальных сетях. Реакции под публикациями могут расцениваться в качестве распространения запрещенной информации в том случае, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику, либо недостоверно сведения о российских военных. Как пишет Газета.ру, ответственность в данном случае может наступить не только для автора соответствующей публикации, но и для тех, кто ее распространяет.
0: Про мигрантов.
2: В Госдуму внесли проект финансовых гарантий для трудовых мигрантов. Об этом пишет парламентская газета. Работодатели хотят обязать открывать спецсчета, из которых будут покрываться штрафы и расходы на депортацию. Размер средств не ниже установленных нормативов. При необходимости затраты можно будет взыскать с работника.
0: А документы?
2: Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Амельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий.
0: Про лекарства.
2: Первое в России лекарство от мигрени создали ученые, пишет Мир-24. В стране от мигрени страдают больше 20% населения, женщины чаще мужчин. Волгоградские специалисты почти 10 лет искали решение и нашли молекулу, которая воздействует на ключевой рецептор приступа. У препарата нет мировых аналогов. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки.
0: Про погоду.
2: Плюс 13 сейчас во Владивостоке, завтра в городе без осадков, температура до плюс 17. В крае также завтра преимущественно без осадков, температура от 12 до 26 тепла. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки, авторский двор, детский сад у дома, «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Авторадио. Номер один.

Верите в авторадио. Как будто уже по-летнему продолжаем двигаться по прямому эфиру, наслаждаться моментом. Почему нет? И первая часть майских праздников гремела. Давайте немножечко поработаем, потом опять будем погружаться во все прекрасное. Ну и, конечно, с планами на лето. Как иначе? 4 день июля, ВТБ-арена, большая дискотека авторадио. Все ближе. Возвращение авторадио в стадионный формат. И, конечно же, мы будем там. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия, Галибри Мави, группа «Агата Кристи», Ирина Караулова, Денис Клявер. Огромный список. В общем, 50 артистов и 30 тысяч гостей. Поэтому мы ждем каждого из вас на главном танцполе этого лета для того, чтобы действительно зажигать, действительно отдыхать, наслаждаться моментом. И все это про нас с вами. Тем более, по 11 мая включительно действует промокод «Май» на скидку в 10% на приобретение билетов. Сайт авторадио, авторадио.диск.ру. Все подробности, билеты также там. Категория 12+. Поэтому берем родных, близких, друзей. И, конечно же, все отправляемся обязательно к нам в гости. Так что 4 день июля, ВТБ-арена, встречай. Ну и в данный момент, я надеюсь, тоже эфир авторадио помогает украшать ваши будни. Хотя я уверен, хитрецов, которые находятся в отпуске на эти коротенькие 5 дней, также более чем достаточно. Но, в общем, авторадио для всех. С этой минуты Иван Прудников. Здравствуйте. Кстати, тоже для всех и для каждого.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
4: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
7: Информационный спонсор Авторадио.
0: Авторадио представляет.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
9: Я календарь.
10: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток. Приходите. Будет круто. 12+.
7: Информационный спонсор Авторадио.
0: Авторадио представляет.
11: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.
0: Авторадио представляет.
12: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Бурятии до 11 мая закрыли проход на гору Мункус-Ардык, где погибла группа туристов. Решение связано с сохраняющейся лавинной опасностью. Спасатели призывают граждан не выходить в горы и соблюдать осторожность на дорогах у подножия. Нарушителям запрета может грозить административная ответственность, однако главная угроза не штрафы, а опасность для жизни. Как пишет московский комсомолец, лавинная обстановка в горах остается нестабильной. В России фиксируется рост числа мошеннических звонков, в ходе которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Часто человеку сообщают, что якобы он стал фигурантом уголовного дела, например, связанного со шпионажем или финансированием терроризма. Далее разговор строится вокруг секретных операций и срочной необходимости подтвердить финансовые действия. Жертву могут запугивать угрозами блокировки счетов или уголовного преследования, требуя перевести деньги на так называемые безопасные счета, передать наличные через курьера или сообщить коды из СМС. Столичный аэропорт Внуково приостановил работу. Об этом рассказали в Росавиации. Он не принимает и не выпускает самолеты. Там уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности пока не приводятся. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк.
9: Я хотел летать.
10: И я. Это же свобода.
8: Литвяк. Уже в кино. 16+.
11: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
13: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
1: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Реклама. Авторадио представляет.
2: Будто я египтянин.
3: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
2: Мне нравится здесь королевство.
3: 15 мая. Фетисов-Арена. 12+. 2026 год.
4: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
5: Информационный спонсор Авторадио.
6: Я календарь.
7: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-Арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
5: Информационный спонсор Авторадио.
1: Авторадио представляет.
8: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-Арена. 18+.
1: Авторадио представляет.
9: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата-Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия жестко отреагирует на высылку дипломатов из Австрии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: На объявление Австрии российских дипломатов персонами нон-грата их высылку из страны последует жесткая реакция Москвы. Об этом заявило посольство России в Вене. В диппредставительстве подчеркнули, что считают этот недружественный шаг австрийских властей неоправданным, политически мотивированным и неприемлемым. Сегодня власти Австрии объявили 3 российских дипломатов персонами нон-грата и выслали их из страны. В Вене отметили, что причиной стал лес антенн на крышах дипломатических зданий, которые якобы используются для шпионажа. Общее число российских сотрудников дипмиссии, высланных Австрии с 2020 года, достигло 14.
0: Про вирусы.
2: Заболевание хантавирусной инфекции, которая протекает в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом, начинается с резкого повышения температуры и напоминает тяжелое течение ОРВИ. Об этом в Москве-24 рассказал врач-инфекционист Владимир Никифоров. В Подмосковье это заболевание практически не распространено, но как только заканчивается граница Московской области, оно нарастает, отметил эксперт. Причина этого не совсем ясна. Много лихорадки по берегам Волги, очень много тяжелых форм на Дальнем Востоке. Вероятность заболеть особенно повышается весной. По словам Никифорова, после резкого подъема температуры и сильной головной боли довольно быстро появляется боль в пояснице, уменьшается объем мочи. Возможно, геморрагическая сыпь и острая почечная недостаточность. Переносчики болезни, полевки, а также домашние серые мыши.
0: Про предупреждение.
2: Россиян предупредили, что на рынке аппаратных криптокошельков растет доля контрафакта. По оценкам экспертов, сейчас она составляет от 5 до 7%, и эта цифра будет расти. Об этом пишет газета.ру. Самая из опасных мошеннических схем – продажа устройств заранее заданной сид-фразой. Если пользователь начнет использовать такой кошелек и переведет на него средства, злоумышленники получат к ним доступ. Визуально определить взлом сложно, подделывают даже упаковку. Эксперты рекомендуют покупать устройство только у официальных дистрибьюторов. При покупке важно проверять упаковку на следы вскрытия, насторожиться при слишком низкой цене.
0: Про отдых.
2: Россиян в будущем году ожидает 118 выходных дней, следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Ранее министерство представило проект постановления правительства, в котором указаны рабочие и праздничные дни на 2027 год. Так, будущие новогодние праздники продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря этого года и закончатся 10 января будущего.
0: Про столицу.
2: Сегодняшний понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в своем телеграм-канале. К полудню воздух в городе, по данным базовой метеостанции ВДНХ, прогрелся до плюс 23,1 градуса. Это более чем на градус выше максимума прошедшего воскресенья. Синоптик добавил, что на западе Подмосковья температура приблизилась к отметке в 25 градусов. В частности, в Можайске было 24,8 градуса. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: невероятный день.
1: Невероятный, прекрасный майский день. Причем, я уверен, достаточное количество людей, которые 4-го, собственно, числа, 4 мая появились на свет. И если сегодня ваш персональный праздник, поздравляю вас от чистого сердца с этим. Здоровы будьте, все остальное обязательно придет. Ну и, конечно же, тепла родных и близких. Но приветствуем-то мы всю страну. Майского настроения под стать моменту, конечно же, пожелаем легкости и везде, и всегда, на каждом километре дорог. Причем во всех смыслах этого слова, дорог жизненных в частности. Остаемся вместе с авторадио. Микрофоны все так же Иван Прудников. Страна по возможности традиционно капельку чуть-чуть, но все-таки погромче.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Совбезе России заявили о росте масштабов военных учений в Финляндии. Они проходят у границ нашей страны. Тенденция фиксируется с момента вступления государства в блок НАТО в апреле 2023 года. Как пишет ТАСС, в конце апреля в Финляндии прошли учения военно-воздушных сил. Хельсинки оборудуют постоянные боевые позиции и укрепления в непосредственной близости от российской границы. Во Всемирной организации здравоохранения назвали низким риск распространения хантавируса после вспышки на лайнере. ВОЗ принимает срочные меры для оказания поддержки в ликвидации последствий случившегося. Напомню, ранее стало известно, что 3 человека скончались на борту круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Еще у 3 пассажиров выявили симптомы заболевания. Судно пришвартовано в порту столицы Кабо-Верде. Пассажирам и членам команды запрещено сходить на берег. В столичном аптекарском огороде зацвела черемуха. Увидеть ее можно у субтропиков возле сакуры. Как сообщили в пресс-службе сада, черемуха колората – нежное облако с приятным ароматом. Обычно живет несколько десятилетий, но в благоприятных условиях может радовать глаз и гораздо дольше. Цветет это растение обильно, почти каждый год. По словам экспертов, черемуха колората плодоносит не всегда. Нежные цветки могут повредить весенние заморозки. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
3: «Включи авторадио».
4: «Включи авторадио».
5: «Включи авторадио».
2: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
2: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
1: «Авторадио». Всегда на связи.
2: Авторадио.

дуэт в эфире Авторадио, и определенная часть этого дуэта — дискотека «Авария». Здесь сейчас зажигает, кстати, дискотека «Авария», как вы знаете. Это участники большой дискотеки Авторадио. Также выступит Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова. И всех любимых артистов, в сумме 50 человек, можно встретить 4 июля на ВТБ-арене. Так что встречай. Большая дискотека Авторадио. Встречай. Главный танцпол лета. Будем зажигать, будем потанцовывать, прыгать, веселиться. Ну, в общем, то, что и нужно от слова дискотека. Плюс хочется напомнить всем, что по 11 мая включительно действует промокод МАЙ на скидку в 10%. Сайт Авторадио поможет приобрести билеты. Авторадиодиско.ру. Естественно, ждем всех и каждого. Сразу настраиваемся на то, что 4 июля на ВТБ-арене будет, ну, просто великолепно. Категория 12+. Так что присоединяйся, страна. Ну и в данный момент, естественно, также остаемся вместе с эфиром Авторадио. Пожелаю вам майского настроения. Предвкушаем главный танцпол лета, но не забываем наслаждаться и этим мгновением.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нофюс. Автомонитор.
2: Итак, вновь о трафике здесь сейчас. Понемногу пробки начали разъезжаться. На Яндекс.Картах 3 балла даже сменились двойкой. И к этой минуте остался только два крупных затора, если назвать вещи своими именами. Хотел сказать один, нет, их два. Застрять можно почти на час. Первый находится на Щелковском шоссе. Там движение затруднено от Звездной улицы в сторону центра. И второй на МКАДе. Конкретнее на внутренней его стороне между Варшавским и Калужским шоссе. В остальном, как было сказано, все довольно неплохо. Ну и есть также информация для всех, кто сегодня за рулем. Хочется напомнить, что сегодня с 16:30 будет много перекрытий в центре, в том числе на Старой Болотной площадях, на Большом Москворецком мосту, в Китайгородском проезде. Также будут закрыты для проезда почти все набережные вокруг Кремля и еще несколько улиц. С полным списком перекрытий можно ознакомиться на сайте Дептранса, к чему, собственно говоря, и призываем.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассмотрят проект о повышении пошлин для мигрантов. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект о повышении ряда пошлин в сфере миграции. Документ уже направили в профильный комитет, а сроки дальнейшего рассмотрения определят 12 мая. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает парламентская газета. По проекту пошлина за выдачу вида на жительство может вырасти до 30 тысяч рублей. За разрешение на временное проживание до 15 тысяч, а за разрешение на работу до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается повысить платежи за привлечение иностранных работников. По словам Володина, такие меры должны сделать пребывание мигрантов в России экономически обоснованным, а также ежегодно приносить федеральному бюджету больше 15 миллиардов рублей.
2: Про помощь.
1: Студенты, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на материальную помощь от вуза. Об этом порталу news.ru рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, поддержка положена учащимся очной формы. Чаще всего речь идет о сиротах, студентах с инвалидностью, ветеранах боевых действий, участниках СВО и членах их семей. Помощь также могут получить студенты из многодетных или неполных семей, если доход на человека ниже прожиточного минимума. Помимо этого, за помощью можно обратиться после пожара, кражи, несчастного случая, смерти близкого родственника или при необходимости дорогостоящего лечения. Размер и формат выплаты зависят от конкретного высшего учебного заведения. Заявления и документы обычно подают в деканат, правком или социальный отдел.
2: Про образование.
1: В России предложили проводить часть уроков для первоклассников на свежем воздухе. Речь идет о занятиях в мае и сентябре, если позволяет погода. Учеников предлагают выводить на территорию школы и проводить уроки на ковриках, например, по темам, связанным с природой. По задумке, такой формат мог бы чередоваться с обычными занятиями в классе и делать учебу для детей интереснее. О том, насколько такой формат подходит для самих первоклассников, авторадио рассказала кандидат экономических наук, доцент РУДН Юлия Сизова.
3: Мне кажется, уроки для первоклассников на свежем воздухе – нерабочий момент, ведь у детей 6-7 лет нет устойчивого внимания, оно у них отсутствует. А на улице у нас очень много отвлекающих факторов, там проехала машина, птица пролетела. В классе мы можем контролировать обстановку, а на коврике в школьном саду удержать фокус на объяснении учителя, ну, для таких маленьких деток это практически невозможно, чтобы не изучали. И вместо изучения там той же самой подробности, ботаники, дети будут играть в песочнице, наблюдать за облаками, смотреть, как резвятся насекомые, кто что делает и так далее. Старшие дети, они более гибкие, а первоклашки нет. И они не могут мгновенно переключаться между вот этими вот форматами улица-класс.
1: Эксперт также отметила, что такой формат сложно заранее встроить в расписание. Даже в мае и сентябре погода бывает переменчивой, поэтому регулярно переносить уроки на улицу может быть непросто. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 74 рубля 80 копеек, курс европейской валюты 88 рублей 64 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Нам также очень хорошо, когда вы настраиваетесь на прямой эфир Авторадио. Спасибо, что везде и всегда так и поступаете, дамы и господа, леди и джентльмены. Тем более, когда речь про много денег, когда речь про 13-й счастливый сезон, который, по сути, только набирает обороты. Мы исполнили первую мечту наших слушателей. Мы разыграли первый миллион частями. Второй из пяти, собственно, миллион также разлетается на ежедневной основе. Ну и, конечно, нужно приближать второй суперфинал. 4 июня он состоится. Запоминайте эту дату, обведите ее красным в календаре и будьте готовы к тому, что 4 июня действительно ваша мечта реализуется. Это может быть все, что угодно, начиная от голливудской улыбки, заканчивая ролью в кино или же закрытием ипотеки. Здесь все решает только вам. Поэтому зайдите на сайт Авторадио, забините гудок в мобильном, наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вуаля! Вы это делаете. Ну, а дальше, собственно, уже работа за нами, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Так что ранее мы решали, что вы будете получать от Авторадио. Теперь это решение за вами. А значит, такие шансы упускать нельзя. Сайт Авторадио действительно вас ждет, но я, Иван Прудников, еще раз пожелаю вам удачи. 4 день июня. Встречай!

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Брянской области 7 человек пострадали в результате удара вооруженных сил Украины. Все они работники агропромышленного холдинга. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. На платформе МАКС он написал, что украинская армия нанесла удар из реактивной системы залпового огня «Град» по территории предприятия в селе Бровичи Климовского района. Пострадавшие госпитализированы, повреждены производственные помещения. На месте ЧП работают оперативные службы. В Туапсе собрали 17 тысяч кубометров грунта, загрязненного мазутом. Также при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на нефтекомплексе вывезли водомазутную смесь. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Общая группировка участвующих в работе специалистов составляет примерно 730 человек. Также задействовали 65 единиц техники. В самом Туапсе убирают общественное пространство. В городе вывозят мусор с улиц, дворов, парков и спортплощадок. В работах участвуют волонтеры. Аэропорт Внуково возобновил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты. Об этом рассказали в Росавиации. Напомню, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с начала дня на подлете к Москве средства ПВО сбили 7 беспилотников. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: Нофюс.

0: Реклама. На работе не дают развернуться. В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами.
1: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4.
0: Присоединяйся к своим.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Передвижные аптеки готовят к запуску в российских регионах. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Госдуме предложили активнее подключать регионы к эксперименту с передвижными аптеками. Он стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Участвовать в проекте уже готовы 11 субъектов, сообщает Москва-24. Передвижные аптеки смогут продавать лекарства в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Это должно повысить доступность препаратов для жителей удаленных территорий. При этом будут действовать ограничения. В мобильных аптеках нельзя будет продавать препараты с наркотическими и психотропными веществами, а также сильнодействующие лекарства и средства, которые требуют особых условий хранения. Участвовать в эксперименте смогут все регионы, кроме городов федерального значения.
2: Про погоду.
1: В Москве установилась по-настоящему майская погода. Понедельник стал самым теплым днем с начала года. К полудню воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до 23 градусов. По данным синоптиков, температура в регионе сейчас держится на 5-7 градусов выше климатической нормы. Однако вместе с теплом в столицу и область придет и более неустойчивая погода. Местами возможны дожди, грозы и усиление ветра. Подробнее о том, чего ждать в Москве в ближайшие дни, Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: Ближайшие вторник и среда будут посвящены тем, кто любит грозу в начале мая. Не везде, но в некоторых районах случится. При грозе ожидается усиление ветра до 50 км в час, это примерно 14 метров в секунду, и повышенная интенсивность осадков, но они будут непродолжительными. Кратковременные дожди также возможны и в четверг. Ну а температура воздуха будет выше климатической нормы значительно, то есть на 5 и более градусов. От 22 до 25-26 днем, и это в тени, на солнце будет больше. Ну а к 9 мая температура, к сожалению, по предварительным пока что прогнозам, начнет падать, а интенсивность осадков возрастет. Но падение не будет слишком сильным, ниже плюс 15 мы вряд ли уйдем.
1: На фоне потепления врачи также напоминают, что майское солнце уже достаточно активное. Специалисты советуют защищать кожу и использовать средства с SPF, даже в те дни, когда погода кажется достаточно мягкой.
2: Про Авторадио.
1: Друзья, уже совсем скоро мы отметим День Победы. Праздничный, торжественный и особый день для каждого жителя нашей страны. Многие помнят, как год назад в честь юбилея Победы мы вместе спели «Катюшу». Тогда к акции присоединились почти 300 тысяч человек из сотен городов и поселков России, а также из 14 зарубежных стран. В этом году Авторадио, телеканал НТВ и социальная сеть «Одноклассники» объединились, чтобы еще громче, ярче и всей страной снова спеть великую песню. 9 мая в 13:30 по московскому времени страна слушает Авторадио, смотрит НТВ и поет в «Одноклассниках». Где бы вы ни были, дома, в дороге, на улице или на работе, присоединяйтесь. Пойте, снимайте видео и присылайте ваши ролики в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». 9 мая в 13:30 по Москве страна споет «Катюшу». Официальный курс доллара сегодня 74 рубля 80 копеек. Курс евро, по данным Центробанка, 88 рублей 64 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Пострадавших россиян на лайнере с хантавирусом нет. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Пострадавших россиян на борту лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, на данный момент нет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что круизы на это судно в России действительно продавались, однако крупные туроператоры с ним не работали. В компании, которая предлагала такие поездки, также заявили, что их туристов не было на борту. По данным СМИ, во время рейса из Аргентины в Кабо-Верде были зарегистрированы 6 случаев заражения, и 3 человека погибли. Всемирная организация здравоохранения уже знает о ситуации и оказывает необходимую поддержку. Пока лабораторно подтвержден один случай, остальные считаются подозрительными. В Роспотребнадзоре сообщили, что держат ситуацию на контроле и запросили результаты лабораторных исследований.
0: Про экзамены.
2: Школьников предупредили о последствиях списывания на ЕГЭ. Попытки воспользоваться шпаргалками или техникой могут обернуться не только аннулированием результатов, но и штрафом. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность, вплоть до 5000 рублей. При этом не имеет значения, использовалось ли устройство во время экзамена или просто находилось при себе. На этом фоне специалисты советуют сосредоточиться не на обходных путях, а на подготовке. О том, как выстроить ее грамотно, Авторадио рассказала эксперт Минпросвещения Светлана Филиппова.
3: Так, чтобы совмещать отдых и подготовку. Простроить себе представление о том, сколько нужно будет выполнить заданий, да, сколько нужно будет прорешать задач, на сколько вопросов нужно будет ответить, с тем, чтобы не засиживаться допоздна и не вставать слишком рано. Не оставлять, естественно, все на самый последний момент. Как мы можем себе помочь запомнить материал лучше? Лучше подключать для этого разные виды деятельности, разные стимулы. То есть, если ученик знает, то какой-то вопрос хорошо освещен в учебнике, он учебник читает. Какой-то вопрос можно посмотреть дополнительно какое-то учебное видео. То есть использовать разные источники информации, они помогут построить, ну, такую более целостную картину по какому-то вопросу.
2: Эксперт также посоветовала делать краткие записи и небольшие шпаргалки. Это помогает лучше запомнить материал. Однако использовать их на экзамене, разумеется, нельзя.
0: Про дату.
2: Первой в мире балетной школе Академии имени Вагановой сегодня исполнилось 288 лет. Она была основана в 1738 году и стала первым учебным заведением такого рода. Сегодня здесь готовят специалистов, о которых в 19 веке даже не могли подумать. Например, выпускают менеджеров и продюсеров балета. Однако главным по-прежнему остается воспитание блистательных танцовщиц и танцовщиков. Среди самых известных выпускников старейшей балетной школы Анна Павлова, Галина Уланова, Матильда Кшесинская, Марина Семенова, Михаил Барышников и Ульяна Лопаткина. Добавлю, что воспитанники Академии выступят с выпускными концертами на сцене Государственного Кремлевского дворца 18 и 19 июня. Ректором Академии является Николай Цискоридзе. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Популярные артисты, тысячи городов вещания по всей стране, миллионы наших любимых слушателей. И уже 33 года подряд вы выбираете нас. И мы за это вам очень благодарны. Как всегда, держим курс только вперед, не спеша, двигаемся с вами дальше. Наслаждаемся каждым моментом жизни. Всем желаю хорошего настроения, удачи, любви и прочих всяких радостей. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Авторадио. Сегодня точно не усну.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 вечера в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Туве из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалык. Как сообщает газета «Коммерсант», на этом фоне в регионе полностью запретили посещение лесов. С начала сезона в Туве произошло 35 природных пожаров. По словам главы республики, в большинстве случаев причиной стала человеческая неосторожность. Сейчас в регионе тушат 9 лесных пожаров на общей площади около 1300 гектаров. В МЧС уточнили, что угрозы населенным пунктам на данный момент нет.
2: Про поручение.
1: Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Правительству предстоит оценить, достаточно ли в этой сфере специалистов и при необходимости скорректировать прием. Кроме того, Кабмину поручено увеличить финансирование нацпроекта по развитию биоэкономики и подготовить стратегию долгосрочного развития этой отрасли.
2: Про новые технологии.
1: В Екатеринбурге запустили первого в России робота-заправщика. Устройство позволяет заправить автомобиль, не выходя из салона. Водителю нужно только оплатить топливо по QR-коду, после чего робот сам открывает бак и вставляет пистолет. Разработчики отмечают, что система подходит для разных марок машин, если бак расположен справа. Сейчас устройство работает в тестовом режиме. Специалисты завершают настройки и калибровку. О том, насколько такая технология перспективна, Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Роботы-заправщики – это новая история, и поэтому это действительно вещь такая удивительная, особенно когда мы видим это где-то не на выставке и не на какой-то демонстрации, а когда робот стоит просто на рядовой АЗС. В этом смысле это, конечно, прорыв и действительно очень круто. А с другой стороны, на самом деле, будущее наступит еще не скоро, потому что пока эти роботы очень и очень медлительные, потому что им сначала нужно идентифицировать место заправки, то есть вот буквально площадь, где они работают, идентифицировать расположение лючка бензобака, понять, как его открыть и может ли он вообще его открыть. Но перспектива у этого есть. Перспектива, в первую очередь, связана, может быть, даже не с бензиновыми автомобилями, а с электромобилями.
1: Кадаков добавил, что похожие роботы для электрокаров с середины прошлого года уже используют в Сеуле.
2: Про Авторадио.
1: Этим летом наших слушателей ждет большое музыкальное событие – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцене 50 артистов. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Гостей ждет 5 часов живой музыки и атмосферы большого летнего праздника. Билеты уже можно приобрести на сайте Авторадио и в городских кассах. А с 1 по 11 мая на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. Большая дискотека Авторадио 4 июля на ВТБ-арене. Категория 12+. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Если вам что-то очень нравится, вы вот прямо об этом мечтаете, пожалуйста, не молчите. Мечты должны исполняться. И, собственно, исполняется в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной игры «Много денег на Авторадио». В начале июня состоится наш второй суперфинал. Чья-то мечта осуществится. И это может быть именно ваше желание. Расскажите о нем на нашем сайте. Установите гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и просто внимательно слушайте эфир. Если гимн Авторадио давно звучит у вас, просто найдите свой номер телефона среди игроков, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Мечтайте, играйте, выигрывайте. Я, Ирина Лагутина, точно знаю, кому-то из вас повезет.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Ставьте знак «Оп».
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: Столица 19.00.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Меликов подвел итоги работы перед сменой руководства в Дагестане. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Сергей Меликов подвел итоги своей работы на посту главы Дагестана перед сменой руководства в республике. Как передает РИА Новости, он напомнил, что за последние годы в регионе открылись школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и новые предприятия. Кроме того, началась реализация крупных инфраструктурных проектов. Меликов также попросил пока не направлять его на новый участок работы, чтобы дать возможность новому руководителю спокойно вникнуть в дела. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Федор Щукин, который ранее возглавлял Верховный суд Дагестана. Выборы главы региона предварительно должны пройти в сентябре.
4: Про инициативы.
3: В Госдуме предложили бесплатно менять билет на поезд, если пассажир опоздал из-за задержки, отмены, переноса или изменения маршрута стыковочного авиарейса. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о поездках, оформленных по единому маршруту. В таком случае неиспользованный билет предлагают переоформлять на ближайший поезд того же направления. Подтверждением может стать не только справка о задержке, но и электронная отметка авиакомпании или данные перевозчика. Если мест на ближайший поезд не окажется, пассажиру предлагают вернуть полную стоимость билета или подобрать другой маршрут. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет лучше защищать права пассажиров.
4: Про деньги.
3: Молодые россияне ставят перед собой амбициозные финансовые цели. Согласно исследованиям аналитиков, многие хотели бы накопить около 5 миллионов рублей за 5 лет. Чаще всего на первоначальный взнос по ипотеке или как финансовую подушку. Однако расчеты показывают, что при среднем доходе молодых специалистов и привычном уровне сбережений выйти на такую сумму за этот срок довольно сложно. Если откладывать примерно 16% заработка, то за 5 лет удастся собрать гораздо меньше. Другими словами, такая цель требует либо очень высокой зарплаты, либо серьезного роста доходов. О том, в каких сферах сегодня можно зарабатывать такие деньги, Авторадио рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.
5: На данный момент, чтобы получать такие зарплаты, нужно работать в профессиях, которые подразумевают ручной труд. Это сварщики, электрики, швеи, монтажники, монолитчики, бетонщики, арматурщики. Либо надо идти в сферу IT, но выбирать достаточно сложные и редкие профессии, например, там какая-нибудь узкая ниша в кибербезопасности. Либо быть управленцем в какой-нибудь достаточно финансовой сфере, достаточно высоко. Есть еще один универсальный способ, как получать такие деньги. Это работать, например, в продажах. Сфера продаж всегда была, есть и будет востребована. Кстати, сейчас особо ценятся позиции, в которых вы знаете английский и китайский языки, потому что сейчас у нас государственная метаориентация на Китай, и если вы работаете в этой сфере и знаете китайский язык, то стоимость вашего труда значительно выше.
3: Аналитики также добавили, что если доход ниже необходимого уровня, то накопить нужную сумму все равно можно, но уже на более длинной дистанции. Поэтому ключевыми условиями остаются понятная финансовая цель и регулярные сбережения. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 44 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Ну, а я точно знаю, что буквально через пару минут один из вас может выиграть деньги. Ведь вы, друзья, находитесь в новом эпизоде игры «Много денег». Напомню, что в этом сезоне в компании с нашим генеральным партнером «Озонбанк» мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям. Но, помимо этого, мы решили исполнить 5 любых ваших желаний. И, кстати, одно из них в начале апреля мы уже воплотили в реальность. И вот уже совсем скоро, а именно 4 июня, один из вас может также реализовать свою мечту. Ну, а прямо сейчас ставьте на паузу все свои дела и давайте поправим финансовое положение одного из вас.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Итак, как же принять участие в нашей игре? Если вы уже играли с нами в одном из прошлых сезонов, просто зайдите на страницу игры на сайте Авторадио.ру, введите свой номер телефона, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Новых же участников игры мы с нетерпением ждем там же, на сайте Авторадио.ру, где вы должны будете пройти максимально простую регистрацию и поменять гудки в своем мобильном на гимн Авторадио. А далее также делитесь с нами вашими желаниями. Прямо сейчас мы будем играть с вами на деньги, и я напоминаю наши правила. 3000 рублей мы дарим, если услышим гимн Авторадио вместо гудков, а назовете песню, только что прозвучавшую в эфире. Сейчас у нас, кстати, играл трек «Звонкого голоса», это маленькая вам подсказочка, то заберете всю сумму в банке. На данный момент это 5000 рублей. Но это еще не все. Наш генеральный партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму. Откройте карту «Озонбанк» и получите свой выигрыш в двойном размере. Ну что ж, а теперь самое время остановить авторадио-рулетку и узнать, с кем именно мы сейчас с вами будем играть. Итак, играем мы с Фатимой из Республики Северная Осетия. И вот нам высветилась ее мечта. Мечта у нее достаточно простая и долгожданная для многих из нас. Это закрыть долг в 500 тысяч рублей. Что тут я могу сказать вам, дорогие друзья? Для авторадио нет ничего невозможного. Поэтому предлагаю, друзья, сделать такую, как сказать, интригующую тишину и уже набирать нашего слушателя, который, я очень надеюсь, что выиграет денежки. Напоминаю, у нас сейчас в банке 5000 рублей. Итак, давайте звонить. Еще раз напоминаю, друзья, что самое главное нам услышать гимн Авторадио. Я уверен почему-то, что мы его сейчас услышим. Ну-ка, давайте. Раз, два, три. Ага, отлично. Отлично, есть у нас гимн. А теперь очень хочется услышать Фатиму и поговорить с ней про ее мечту. Ну же, Фатима, где вы? Алло, алло.
2: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Попробуйте перезвонить позднее.
0: Эх, если вы хотите. Эх, ну вот не случился у нас сегодня эпизод, но совершенно ничего страшного. Мы не расстраиваемся. Почему? Ну, во-первых, мы гимн же с вами услышали, друзья. Услышали. Это значит, Фатима у нас уже автоматически получает 3000 рублей, а я скажу даже больше. Не 3000 рублей, а благодаря нашему генеральному партнеру «Озонбанк» Фатима у нас получает 6000 рублей. И, конечно же, ее телефон у нас остается в авторадио-рулетке, поэтому мы очень надеемся, что Фатима будет и далее нас внимательно слушать, потому что уже совсем скоро у нас будет следующий суперфинал, друзья, где мы будем разыгрывать мечты, и об этом буквально через секунду. А для начала хочу еще раз вам напомнить о нашем призовом фонде. Он состоит из 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний, но это еще не все. Под Новый год состоится 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту, но удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. И вот теперь еще раз я напоминаю, друзья, дата 4 июня. Именно в этот день мы будем исполнять желание одного из вас. Готовьтесь, ждите и, пожалуйста, внимательно слушайте Авторадио. Ну а тем временем в банке игры у нас 7000 рублей. На эту сумму мы сыграем с вами уже в следующем игровом эпизоде, который состоится уже завтра. Я запускаю Авторадио-рулетку. С вами Марат Волошин. Всем привет, друзья. Не переключаемся.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Названа возможная причина вспышки хантавируса на круизном лайнере. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Причиной вспышки хантавируса на лайнере в Атлантике могли стать мыши или крысы, живущие на самом судне. Такое мнение в интервью «Вестям» высказал академик РАН Геннадий Онищенко. По его оценке, заражение произошло уже во время рейса. Он пояснил, что с момента выхода судна прошло несколько недель, и, возможно, инкубационные сроки к этому времени уже истекли. Ранее стало известно о вспышке хантавируса на борту лайнера MV Hondius. Сообщалось, что погибли 3 человека. Всемирная организация здравоохранения подключилась к расследованию, а Роспотребнадзор заявил, что держит ситуацию на контроле.
3: Про искусственный интеллект.
2: Нейросети все активнее берут на себя работу, которую раньше выполняли люди, и все чаще это становится поводом для сокращений. Так, недавно американская IT-компания за месяц уволила 30 тысяч сотрудников. При этом часть работников, как сообщается, сама помогала обучать корпоративный искусственный интеллект, который затем стал выполнять их задачи. О том, как подобная ситуация могла бы оцениваться по российскому трудовому законодательству, Авторадио рассказала юрист Валентина Яковлева.
4: Возможные варианты увольнения по российскому законодательству, то здесь речь с большей степенью вероятности шла бы об увольнении в связи с сокращением штата. В этом случае сотрудников нужно уведомить не менее чем за 2 месяца. В течение этого периода предлагать другие вакансии. Ну, если он соглашается на другие вакансии, то, соответственно, переводить. Если не соглашается, то по истечении 2 месяца его нужно уволить, выплатив выходное пособие в размере одного заработка, сохранив заработок еще на 2 месяца, если сотрудник в течение следующих 3 месяцев не трудоустроится. Второй вариант

0: это увольнение по соглашению сторон, но это тоже не письмом, а путем проведения переговоров.
1: При этом эксперт отметила, что сокращение сотрудников из-за внедрения ИИ не является нарушением и соответствует российскому законодательству.
0: Все то, что делает сотрудник в процессе своей деятельности, вообще-то принадлежит компании. И что они сделали? Они просто попросили сложить весь их результат работы за годы в какое-то определенное место. Ну а далее они уже тестировали эту ИИшку. И увольнение в связи с сокращением по причине того, что внедрен ИИ и часть сотрудников просто заменяется, это, ну, правомерный подход. Так делать можно.
1: На этом фоне все чаще звучат и более широкие прогнозы. По мнению западных экспертов, в ближайший год-два искусственный интеллект сможет автоматизировать большинство задач офисных работников.
2: Про Авторадио.
1: Слушателей Авторадио ждет большое музыкальное событие – фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцене Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов и многие другие. Гостей ждут 300 минут живой музыки и драйва. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и в кассах города. А с 1 по 11 мая на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. Большая дискотека Авторадио. 4 июля. Категория 12+. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 44 копейки. Евро 88 рублей 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин объявил перемирие на День Победы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование годовщины, то российская армия нанесет массированный ответный удар. Готовности Москвы объявить праздничное перемирие в зоне СВО Владимир Путин заявил президенту Трампу во время телефонного разговора 29 апреля. Американский лидер инициативу поддержал и отметил, что этот праздник связан с общей победой над нацизмом во Второй мировой войне.
3: Про нововведение.
2: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права, пишет парламентская газета. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, то теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Кроме того, водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр.
3: Про эксперименты.
2: В Госдуме предложили активнее подключать регионы к эксперименту с передвижными аптеками. Как сообщает Москва-24, он стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Мобильные аптечные пункты смогут продавать лекарства в населенных пунктах, где нет обычных аптек. Это должно сделать препараты доступнее для жителей удаленных территорий. При этом будут и ограничения. В таких аптеках нельзя будет продавать наркотические, психотропные и сильнодействующие препараты, а также лекарства, которым нужны особые условия хранения. Участвовать в эксперименте смогут все регионы, кроме городов федерального значения.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, уже совсем скоро День Победы. Праздник, который объединяет всю нашу огромную страну. В прошлом году, 9 мая, мы вместе спели «Катюшу». Тогда к акции присоединились почти 300 тысяч человек из сотен городов России и 14 зарубежных стран. В этом году Авторадио, телеканал НТВ и социальная сеть «Одноклассники» объединяются, чтобы снова вместе всей страной спеть легендарную песню. 9 мая в 13:30 по московскому времени в эфире Авторадио на НТВ и в «Одноклассниках» страна поет «Катюшу». Где бы вы ни были, дома, в дороге, на улице или на работе, присоединяйтесь. Пойте, снимайте видео и присылайте ролики в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие кадры войдут в итоговый фильм проекта. 9 мая в 13:30 поем «Катюшу» все вместе. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО МК «Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
5: Реклама.
6: Впервые в ТРЦ «Мега Белая дача». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Только до 19 июля. Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+.
7: ООО «МК Мосшоу». УКН 111-174-640-5754. Город Москва.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: все-таки да, конечно же да. Мечты исполняются, это не сказка, это реальность. Для авторадио нет ничего невозможного. И в нашей фирменной суперигре «Много денег» в 13-м счастливом сезоне желания сбываются. Именно ваши, и никак иначе, 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – наш призовой фонд. В начале июня состоится суперфинал, где мы узнаем имя счастливчика, чье желание исполнит авторадио. Для нас нет ничего невозможного. Квартиры, машины, курорты, новые дома и потрясающе красивые платья от известного дома мод. Вы хотите, мы исполняем. Зайдите на наш сайт, установите наш гимн и расскажите, что же вы хотите выиграть. Если вы давно с нами, найдите свой номер телефона среди игроков и расскажите нам, что же вы хотите выиграть. Все получится. Это 100%. В студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам.
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Thank you.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование, то последует массированный ответный удар. О готовности Москвы к такому перемирию Владимир Путин 29 апреля говорил в телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Глава Белого дома эту инициативу поддержал. В прошлом году Россия также объявила прекращение огня в дни празднования Победы. Но, как тогда заявили в Кремле, реального соблюдения режима тишины со стороны Украины не было. Также поступает информация, что Владимир Зеленский заявил о режиме тишины с 0 часов 6 мая. По его словам, Киев будет действовать зеркально.
3: Про назначение.
2: Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Этим же указом президент принял отставку Сергея Меликова. Документ уже вступил в силу. Щукин будет руководить республикой до избрания нового главы региона. По закону его выбирают депутаты Народного собрания из числа кандидатов, которых предлагает президент. Ранее Щукин возглавлял Верховный суд Дагестана. В конце апреля на встрече с представителями республики Владимир Путин поддержал его кандидатуру. Он также отметил, что рассчитывает на опыт Щукина и его умение решать не только организационные, но и хозяйственные вопросы.
3: Про регион.
2: В Туапсе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов после атаки беспилотников. По данным оперштаба Кубани, уже собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах задействованы около 730 человек и 65 единиц техники. Одновременно в городе приводят в порядок улицы, дворы, парки и спортивные площадки. Как сообщают Вести, в Роспотребнадзоре заявили, что пробы воды и воздуха соответствуют норме. Школы в Туапсе уже возобновили работу, а местные власти пообещали восстановить пострадавшие после атак жилье и имущество.
3: Про болезни.
2: Роспотребнадзор следит за ситуацией со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Как сообщили в ведомстве, запрос уже направили профильным службам Нидерландов, под флагом которых идет судно. По данным СМИ, во время рейса из Аргентины в Кабо-Верде заболели 6 человек, и трое позднее скончались. При этом, как уточнили в Ассоциации туроператоров России, пострадавших россиян на борту нет. В Роспотребнадзоре добавили, что в российских пунктах пропуска усилен санитарный контроль.
3: Про ограничения.
2: Москвичи предупреждают о возможных сбоях в работе мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Как сообщает РИА Новости, такие сообщения начали рассылать операторы связи. Пользователям советуют подключаться к Wi-Fi, а для звонков включить функцию Вольта в настройках смартфона. Ранее Дмитрий Песков объяснял, что возможные ограничения связаны с мерами безопасности. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 44 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

весело, задорно, музыкально и традиционно только вперед двигаемся с вами на Авторадио. Даже если что-то не по плану, это лишь новый поворот в нашем маршруте, а за ним обязательно ждет вас удача, гармония, радость и любовь. Мы вам этого желаем в безграничном количестве. Вы достойны быть счастливым, так пусть так и будет. Впереди только хиты. Самые популярные артисты составляют вам компанию в студии. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения и легкой и удачной дороги, если вы в пути.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

счастья большого человеческого, музыкального. Каждый просит для себя и своих близких, чтобы спокойно, легко, гармонично проходил каждый новый день. Так вот, Авторадио вам этого и желает. С нас, как всегда, только хиты. Ваши любимые артисты составляют вам компанию. Движение только вперед, в обнимку с удачей. Пусть все будет классно. С вами Ирина Лагутина. Всем отличного. Желаю настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
2: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
3: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
1: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Реклама. Мы птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
1: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 часов утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Правоохранительные органы устанавливают подробности аварии на теплотрассе в одном из районов Владивостока. Подробности расскажу далее.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет «Мебельград. Умный выбор. Без переплат».
0: Про главное.
2: Доследственную проверку начали во Владивостоке после порыва теплотрассы. Авария произошла накануне утром на улице Киевской. В результате дорогу залило кипятком, два человека получили серьезные ожоги. Как сообщили в Следственном комитете, обстоятельства и степень вреда здоровью пострадавших устанавливаются. По уголовной статье о халатности проводится проверка. Отмечу, это не единственное подобное происшествие в краевой столице за минувшие сутки. Накануне в связи с завершением отопительного сезона в городе авария на сетях оставила без горячей воды всю улицу Аллилуева.
0: Про экзамены.
2: Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права. По новым правилам, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если кандидат в водители не сдаст его за полгода, повторный теоретический экзамен назначат в течение месяца. Сроки сдачи можно перенести, подав заявление. Экзамен прекратят или аннулируют при использовании электронных устройств или справочных материалов. Пересдать его можно будет только через ГОРТ. С марта следующего года вместо медсправки можно будет предоставлять заключение из единого электронного реестра.
0: Про транспорт.
2: В Госдуме предложили бесплатно менять билет на поезд, если пассажир опоздал из-за задержки, отмены, переноса или изменения маршрута стыковочного авиарейса. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о поездках, оформленных по единому маршруту. В таком случае неиспользованный билет предлагают переоформлять на ближайший поезд того же направления. Подтверждением может стать не только справка о задержке, но и электронная отметка авиакомпании или данные перевозчика. Если мест на ближайший поезд не окажется, пассажиру предлагают вернуть полную стоимость билета или подобрать другой маршрут.
0: Про работу.
2: Россияне стали активнее менять профессию. По данным исследований, в основном на этот шаг идут 30-летние с зарплатой до 100 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что именно уровень дохода стал основным мотивом для смены деятельности. Более ранние опросы показывали, что дольше всего работу ищут молодые специалисты. В среднем на поиск нового места у них уходит около 5 месяцев. Официальный курс доллара – 75 рублей 44 копейки, курс европейской валюты – 88 рублей 27 копеек.
0: Про погоду.
2: 7 градусов тепла сейчас во Владивостоке, днем в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный до сильного, температура воздуха до плюс 16. В крае днем также переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, температура воздуха в разных районах от 12 до 26 градусов. Татьяна Загривенко, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха.
4: Обращайте внимание на желтые ценники.
3: Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один в России.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Автомонитор.
1: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах, и карта Яндекса нам показывает в данный момент то, что заторов глобальных нет никаких. Утро раннее, небольшое замедление, как обычно, в районе Второреченской развязки, и пока информация вся.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас около плюс 8 градусов в течение сегодняшнего дня. Синоптики нам обещают погоду без осадков, плюс 16, ветер умеренный.
0: Реклама. В медицинском центре «Занос» врачи-неврологи проводят лечение методом ботулинотерапии при хронической мигрени, гипергидрозе. Оказывают помощь при мышечных спазмах, в том числе после инсульта. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я календарь.
3: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
0: Информационный спонсор Авторадио. Авторадио представляет.
4: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл. 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
0: Авторадио представляет.
5: Будто я египтянин.
6: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
5: Мне нравится здесь королевство и привык.
6: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
7: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
0: Информационный спонсор Авторадио. Авторадио представляет.
8: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.
9: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
10: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

Авторадио.

0: Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Лидия как лед, а Лилия как лилия.
11: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Автокредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе автокредит.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Муз-ТВ представляет.
15: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
16: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.
17: Авторадио.

0: Мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне. И великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: Нофюс.
1: Автомонитор.
2: Расскажу о ситуации на дорогах. Ежеутренний затор уже имеется со стороны Магнитогорской до Столетия. На Луговой до Гайдамака также движение плотное сейчас. И в районе кольца Багратиона тоже транспорт движется медленно. Пока это все.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Во Владивостоке сейчас около 8 градусов, даже уже плюс 9. Сегодня плюс 16, без осадков, умеренный ветер.
1: Реклама.
3: Верните себе свободу движения без боли в медицинском центре «Санас». Если вас беспокоят хронические боли в спине, суставах, мышцах, есть урологические проблемы, медицинский центр «Санас» предлагает современное и эффективное решение – фокусированную ударно-волновую терапию. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
4: Чихагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
5: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
6: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
7: Нежные, домашние, красивые, тихие.

0: будущее.
1: Дети?
0: Если бы. Квартиры. Но для детей здесь самое место. В жилом комплексе бизнес-класса на Патрокле Астон. А зори здесь тихие. Приватная территория, подземный паркинг, 5 квартир на этаже.
2: Вдали от шума, с видом на зарю и рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните 205-66-85. Застройщику ОСЗ Астон. А зори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. ОНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края».
4: Авторадио представляет.
5: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
6: Реклама на Авторадио. 22 66 500. Музыка

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
8: «Включи авторадио».
9: «Включи авторадио».
10: «Включи авторадио».
7: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
9: «Включаю авторадио».
7: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
11: авторадио.
2: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 часов утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Часть Владивостока останется сегодня без света. Подробности далее.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Sequoia Park». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: 165 домов в разных районах Владивостока сегодня останутся без света. Плановые отключения коснутся пригорода, а также электроэнергию отключат на улицах Вилково, Нерчинской, Карбышева и Шошина. Ограничения продлятся с 9 до 17 часов. Полный список адресов опубликован на сайте ресурсоснабжающей организации.
0: Про ограничения.
2: И в продолжении темы отключений более 600 домов Владивостока остались без горячей воды после отключения отопления. Напомню, сразу два крупных порыва произошло на теплосетях на Калинина и в районе третьей рабочей накануне. Горячей воды нет со вчерашнего дня почти в 300 домов на Чуркине и Тихой, а также от фуникулера до улицы Ладыгиной. О том, когда потребителям вернут горячую воду, пока не ясно.
0: Про акции.
2: Во Владивостоке дан старт акции «Вахта памяти», посвященной победе в Великой Отечественной войне. Участие в церемонии принял замглавы администрации города Максим Акульшин, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, замруководителя агентства по делам молодежи правительства края Анна Кайданович, начальник военно-политического управления Тихоокеанского флота Сергей Желанков и другие почетные гости. В рамках акции каждый день курсанты, студенты, воспитанники детско-юношеских патриотических клубов будут нести почетный караул у Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОВ» и у Вечного огня памятника морякам торгового флота, погибшим в годы войны. Вахта памяти продлится до 8 мая.
0: Про Ближний Восток.
2: Туроператоры готовы возобновить продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты. Как пишет российская газета, ограничения будут сняты в ближайшее время, тем более, что авиасообщение уже запущено. Рейсы в Эмираты из России сейчас выполняют 4 перевозчика, в том числе крупнейший. В Российском союзе туриндустрии изданию рассказали, что продажи пакетных туров могут открыться сразу после майских праздников. В ОАЭ сейчас наступает жаркий и потому низкий сезон. Это лучшее время для тех, кто хочет отдохнуть в хорошем отеле – бюджетно.
0: Про нас.
2: В России растет спрос на кроссворды и судоку. По данным МЭШ, продажи журналов с головоломками выросли на маркетплейсах почти на треть. Также растет популярность раскрасок. Наибольший спрос на черные, где нужно повторить шедевр Малевича. Кроме того, россияне стали чаще покупать настольные игры. Издание отмечает, что продажи увеличились на фоне ограничений интернета в России. Курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек.
0: Про погоду.
2: 8 градусов тепла сейчас во Владивостоке. Днем в городе переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного, 14-16 градусов выше нуля. Татьяна Загривенко, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки, авторский двор, детский сад у дома, «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы. Со стороны Магнитогорской до Столетия на Русское в оба направления, на Котельниково в оба направления. Также со стороны Инструментального завода до Третьей Рабочей, Луговая, Спортивная, Борисенко, Фадеева тоже в заторах. Все.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас около 9 градусов тепла. Сегодня синоптики плюс 16 обещают, без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама.
2: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
3: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». Пародинская, 47Б. Второй этаж.
4: Девелопер Астера представляет.

0: Комплекс «Лоза». Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «СС «Лоза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
2: Реми всегда выгодно.
3: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
4: «Биомеханика».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Жук на картофеле — есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
4: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей.
2: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай. Только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: И прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса нам показывает заторы. Пятибальные уже со стороны Зари и до Столетия. Также на Русское в оба направления движение осложнено. На Котельниково в направлении Рабочий. Также на Луговой до Гайдамака, на Карской. Также со стороны Чуркина на мост Золотой, от Курпарка в центр, от Лазов в центр.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска — застройщик ООО «Дим Групп Девелопмент». Жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке плюс 9. Сейчас, сегодня плюс 16. Без осадков, умеренный ветер.
2: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной — до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Дим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама. Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Нежные, домашние, красивые, тихие.
8: Дети?
7: Если бы. Квартиры. Но для детей здесь самое место. В жилом комплексе бизнес-класса на Патрокле «Астон». А зори здесь тихие. Приватная территория, подземный паркинг, 5 квартир на этаже.
9: Вдали от шума, с видом на зарю и рассрочкой на первоначальный взнос.
10: Звоните 205-66-85. Застройщик ООО «СЗ «Астон». А зори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
13: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
14: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
15: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. АНО «Центр поддержки».

0: предпринимательства Приморского края.
1: 23 мая. Дефриз. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
2: Аудитория 0+.
3: Реклама на Авторадио. 22-66-500. Авторадио.

0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
1: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтобы желудок не страдал.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы. Сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ВБ-дефисбанк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Авторадио. We'll be right back.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 9:00 утра.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Переменчивая погода ожидает Приморья в ближайшие дни. Подробности далее.
1: Про спонсора.
3: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
1: Про главное.
3: Переменчивая погода ожидается в Приморье сегодня и завтра. По данным Примгидромета, сегодня, 5 мая, регион окажется в теплом секторе циклона, который переместится из Китая в сторону Амурской области и Хабаровского края. Осадков не ожидается, воздух прогреется до 20-28 градусов, на побережье до плюс 18. Однако уже завтра, 6 мая, ситуация изменится. К территории края подойдет атмосферный фронт, местами начнутся дожди и станет прохладнее. Осадки сохранятся и во второй половине рабочей недели. При этом максимальные температуры не будут подниматься выше плюс 18.
1: Про парковки.
3: Муниципальная парковка на Корабельной набережной 1 во Владивостоке будет закрыта в ближайшие пятницу и субботу, 8 и 9 мая. Как сообщили в администрации города, это связано с подготовкой и проведением праздничного салюта, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ограничения будут действовать с 19:00 8 мая до полуночи 9. Водителям необходимо заблаговременно вывести свои транспортные средства с территории парковки и не оставлять автомобили вдоль проезжей части в зоне запуска фейерверка.
1: Про поручение.
3: Владимир Путин поручил правительству представить стратегию развития биоэкономики. Уже к июню документ должен быть разработан до 2036 года включительно. Как пишет Коммерсант, в планах Кабмина увеличить количество бюджетных мест в вузах и колледжах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Также должны быть проработаны налоговые и неналоговые стимулы. А вдоль трансарктического транспортного коридора могут появиться биоэкопоселения. Особое внимание уделят инновациям. На территории Сириус и в передовых научных центрах появятся особые экспериментальные режимы. Это позволит исследователям и разработчикам быстрее создавать новые продукты и технологии. Как отметили эксперты, речь идет о производстве биологических добавок, биотоплива из древесных отходов и переработке органических остатков от продуктов жизнедеятельности человека.
1: Про кризис.
3: Каждая четвертая компания в России перестала нанимать новых сотрудников или сократила действующий штат. Как рассказали в Российском союзе промышленников, около половины организаций планируют перейти в режим экономии уже этим летом. Так, почти каждая вторая компания рассматривает возможность перевести работников на неполную занятость или отправить в отпуск без содержания. Курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек.
1: Про погоду.
3: 8 градусов тепла сейчас во Владивостоке. Днем в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный до сильного, 14-16 градусов. Татьяна Загривенко, служба информации.
1: Реклама спонсора.
4: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
1: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса нам показывает заторы со стороны Зари до Столетия на Русское в оба направления, на Выселковое в оба направления, со стороны Баляева до Котельникова, на Луговой до Гайдамака, на Карской, на Борисенко в сторону Спортивной и на Первом Морской в сторону вокзала.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Около 9 тепла сейчас во Владивостоке, и сегодня плюс 16, без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама. Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка Борисенко. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
2: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
3: Реми всегда выгодно.
0: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
4: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио представляет.
5: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик!
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
17: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал.
18: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
19: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
2: Авторадио. Автомонитор.
3: Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. И в данный момент на карте Яндекса заторы изображены со стороны Зари до Столетия на русское оба направления. Выселковая в сторону кольца Багратиона. На Луговой до Гайдамака из-за ДТП. Движение замедленное на Борисенко в сторону Спортивной, со стороны Акатовой на мост Золотой.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
3: Во Владивостоке сейчас около 9 градусов тепла. Сегодня синоптики плюс 16 обещают, и осадков не будет, умеренный ветер.
1: Реклама.
4: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
5: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.ком и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.ком. Количество призов ограничено.
6: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
7: Аудитория 0+.
8: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
9: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
10: Категория 16+.